0: Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Важный сигнал.
2: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
3: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
2: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
4: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
2: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
0: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
6: Так есть.
0: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
6: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
8: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
6: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
9: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
6: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: чем пакистанский, вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
13: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
12: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
13: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
12: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
13: И они ожидаемо обратились к Минску.
12: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
13: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
12: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
13: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
12: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
13: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
12: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
13: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
12: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
13: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
12: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
13: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
12: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
13: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
12: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
13: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
12: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
13: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
12: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
13: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
12: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
13: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
12: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
13: Жуткая картина.
12: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
13: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
12: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
13: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
12: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
13: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
12: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
13: А независимые частные заправки?
12: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
13: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
12: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
13: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
12: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
13: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
12: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
13: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
12: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
13: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
12: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
13: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
12: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
13: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
12: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
13: Которое привязано к российским оптовым ценам?
12: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
13: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
12: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
13: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
12: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
13: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
12: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
13: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
12: А через Астрахань упал на 25%.
13: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
12: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
13: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
12: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
13: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
12: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
13: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
12: Что будет дальше?
13: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким, системным, структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
12: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
14: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она счет 12 лет назад, она бурная, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% к ВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% к ВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась буквально за 10 лет, там, от 3% до более 10 уже у нас процентов в инвестициях.
1: Важный сигнал.
15: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
16: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурирует фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
15: Параллельно с учениями в Барановичах в Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
17: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
19: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
18: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
19: Ого, прямо от племенных?
18: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
19: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
18: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
19: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
18: Слияние?
19: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
18: Ошибка – это сильное слово.
19: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
20: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
19: Давай, цифры там впечатляющие.
20: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
19: 25 тысяч. С ума сойти.
20: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
19: А что же тогда?
20: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
19: Угу.
20: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
19: Рискует чем? Сэкономить деньги?
20: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
3: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
18: Давай посмотрим.
3: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
18: Ну, не так уж и рассеивается.
3: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
18: Угу.
3: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
18: Ну, ради воспоминаний.
3: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
18: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
3: И как же это устроено?
18: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
3: Ох, конверты.
18: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
3: А завтра вы должны всем этим людям.
18: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
3: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
18: Почему?
3: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
18: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
3: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
18: Ну, бывает.
3: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
18: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
3: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
18: В чем же?
3: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
18: Это звучит очень цинично.
3: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
18: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
3: Давай.
18: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
3: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
18: Почему опасная?
3: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
18: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
3: Любовь, измеряемая в долларах.
18: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
3: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
18: Ну, должна сближать в идеале.
3: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
4: Опять корпорации?
3: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
4: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
3: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
4: Ага.
3: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
4: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
3: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
4: Почему?
3: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
4: Понимаю.
3: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
4: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
3: Абсолютно.
4: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
3: А что это значит?
4: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
3: Компромисс за счет своих нервов?
4: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
3: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
4: Согласен, финансовая независимость важна.
3: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
4: Какой?
3: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
4: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
3: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
4: Просто улететь?
3: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
4: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
3: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
4: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
3: Право.
4: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
3: Угу.
4: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
3: А другое дело?
4: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
3: Красивые слова.
4: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
2: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
21: Ну почему работают? Они празднуют?
2: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
21: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
2: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
21: Зато фотографии красивые остаются.
2: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера

0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
2: Важный сигнал.
5: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
6: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
5: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
7: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
5: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области.

0: также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
6: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
0: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
7: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
8: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
9: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровопотеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначено судом 33-летней жительницы Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. В суде бобруйчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
3: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
11: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
10: Важный сигнал.
12: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
11: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
0: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
11: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
0: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
13: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
16: Ага.
9: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
16: Звучит как мечта любого спортсмена.
9: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега его как бы никогда не было.
16: То есть вообще?
9: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
16: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
9: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Всем привет!
9: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, вроде бы тронулся.
16: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
9: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
16: Слушай, ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
9: Угу.
16: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
9: И нет даже нейтрального статуса, который, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
16: Полный вакуум, да?
9: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
16: Звучит жестко.
9: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, казалось бы, самый базовый и самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
16: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
9: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
16: Да.
9: Да.
16: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
9: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
16: Точно.
9: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
16: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
9: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
16: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
9: Давай.
16: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
9: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
16: Ну вот, блестит красивая.
9: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
16: Для местного уровня он герой, очевидно.
9: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
16: То есть бежит быстрее 10.
9: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
16: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
9: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
16: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
9: Нет, это так не работает.
16: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
9: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
16: То есть нужен живой соперник?
9: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
16: Типа происходит резкий выброс адреналина?
9: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
16: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
9: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
16: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
9: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
16: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
7: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
16: Приведи пример.
7: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
16: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
7: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
16: И что это дает физически?
9: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
16: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
9: Это минуты времени.
16: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
9: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
16: Логично.
9: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
16: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
9: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
16: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
9: Угу.
16: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
9: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
16: Да. Стадионы.
9: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
16: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
9: Там все очень строго.
16: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров. Калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
9: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему, ну, просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
16: То есть, если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
9: этот результат превратится в тыкву.
16: Жесть.
9: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
16: А с ними что не так?
9: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
16: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
17: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
16: А математика здесь безжалостна?
17: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
16: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
17: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
16: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
17: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
16: Согласен.
17: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
16: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
17: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
16: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
17: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
16: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
17: Какой?
16: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
17: Ой, ну это классика.
16: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
17: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
16: В смысле?
17: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
16: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
17: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
16: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
17: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
16: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
17: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
16: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
17: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
16: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
17: Ты про психологию?
16: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
17: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
16: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
17: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
16: так,
17: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
16: Жесть какая.
17: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
16: Вау.
17: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
16: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
17: О, да, слышала про такое.
16: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
17: Субъект сдается.
16: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
17: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
16: И начинается работа исключительно для галочки.
17: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
16: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
17: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
16: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
17: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
16: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
17: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
16: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
17: Модель чего?
16: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
17: С искусством.
16: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
17: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
16: Это правда.
17: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
16: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
17: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
16: До скорого.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
19: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
18: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
20: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне. Это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие в США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
18: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
21: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но две недели назад примерно от этого отказались официально. В начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда и родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
18: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
22: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
9: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
23: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
9: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
4: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
9: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
4: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию, ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
9: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
5: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
9: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
1: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
9: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
6: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
8: Так есть.
6: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
8: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
9: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
11: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние,

0: деньги среди рабочих, и все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
1: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
2: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь, и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Лимитный бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
7: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
6: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
8: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
6: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
9: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин.

0: Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены, то есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
2: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть региона страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
5: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурирует фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
4: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию «Г», то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
7: Мой муж прошел БВК комиссию, на которой он получил категорию «Г», временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
6: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
7: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
8: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям солдату нужна медицинская помощь.
7: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
6: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
7: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Грымовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
6: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
3: 2.
9: До.
3: 3.
9: Тин.
3: 4.
9: Чар.
3: 5.
9: Пач.
3: 6.
9: Че.
3: 7.
9: Сат.
3: 8.
9: Ат.
3: 9.
9: Но.
3: 10.
9: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
12: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
11: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
12: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
11: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
13: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
11: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
11: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
16: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
17: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
10: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
10: Пенсионерам и сейчас живется не сладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
19: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела Ну, она так, прям средняя пенсия. Средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
6: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
16: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, ну, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
21: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
20: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
21: Звучит как отличный бизнес-план.
20: Ну, типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
21: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, ну, прибыльные отделы общего бизнеса.
20: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, ну, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
21: Очень масштабная тема.
20: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
21: В первоначальном виде вообще ни одного.
20: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
21: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
20: Да, 90-е.
21: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
20: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест.
21: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
20: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
21: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
20: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
21: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
20: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
21: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
20: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
21: В весовых категориях, да, гигантская.
20: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
21: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
20: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
21: Логично.
20: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
21: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
20: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
21: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
20: А в нашем, в этом случае что не так?
21: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
20: Так.
21: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
20: Россия.
21: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
20: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
21: Абсолютно.
20: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
21: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
20: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
21: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
20: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
21: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
20: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
21: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
20: Общая копилка.
21: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
20: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
21: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
20: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
21: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
20: Ого.
21: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
20: Это уже неравные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
21: В точку.
20: Окей, с деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
21: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
20: Да, единое пространство.
21: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
20: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
21: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
20: Хитро.
21: И сколько переплачивали?
20: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
21: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
20: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
21: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
20: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
21: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
20: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
21: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
20: Из-за субсидий?
21: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
20: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
21: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
20: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
21: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
20: Звучит экологично.
21: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
20: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
21: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
20: Так, хорошо. Если продавать внутри союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
21: Выхода к морю нет.
20: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
21: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
20: Дай угадаю, тоже не сработало.
21: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
20: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
21: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
20: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
21: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
20: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
21: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
20: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
21: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
20: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
21: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
20: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен, отмените.
21: Да, а это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
20: И что остается без суда?
21: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
20: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
21: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
20: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
21: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
20: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
21: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
20: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
21: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
20: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
21: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
20: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
21: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
20: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
21: Счастливо!
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Куда идешь?
11: идет молодежь. Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
1: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС.
11: Зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан. Именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
2: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно.

0: И студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
1: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
1: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
3: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
4: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
5: 2 недели назад меняли фильтр.
6: Сейчас посмотрим, какой он тут. За 2 недели будет.
5: Был белый фильтр стоял.
1: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
4: Вода стала еще хуже. Глава администрации обращался, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и никто ничего не сверится делать.
1: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
7: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
1: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
8: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
1: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на Донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
10: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
9: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
11: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
9: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
12: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
9: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
13: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
14: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже очень важно. Если каждый из нас будет с инициативой и неравнодушно подходить, то мы сможем прирастать, и тогда у нас и селки на тракторных появятся, и вузы совместные появятся, и фармпроизводство, и так далее. Вот сегодня, например, узнала, что у нас огромная новая сфера взаимодействия появляется по статистике, потому что наш азербайджанский коллега высказал очень большую заинтересованность. И вот так мы, собственно, и решим те задачи, которые ставят перед нами лидеры наших стран. Еще раз спасибо вам огромное. И я думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
16: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
15: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
17: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
15: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы, Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.

0: Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко и президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдаровичу Алиеву. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимый импульс для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорении дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса. И у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского свидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили право управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевичей, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии. Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь. В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого, он не проходил необходимого обучения для работы на данном оборудовании. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое.

0: Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов. Однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
1: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
0: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
2: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели самих себя.
3: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
4: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
0: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территории на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
7: Вербовщики студентам обещают контракт на 1 год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина и за прочих грефов, и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
7: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
10: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
7: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
12: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже, половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
13: Так есть.
12: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
5: Важный сигнал.
8: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
13: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
8: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
14: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
8: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
12: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
15: Так есть.
12: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
7: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
7: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
10: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные сидят, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
7: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
5: Вторник.
15: Мангал.
5: Среда.
15: Будх.
5: Четверг.
15: Джумерат.
5: Пятница.
15: Джума.
5: Суббота.
15: Хафта.
5: Воскресенье.
15: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
0: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
16: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
0: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
16: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
0: И они ожидаемо обратились к Минску.
16: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
0: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
16: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
0: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
16: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
0: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
16: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
0: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
16: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
0: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
16: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
0: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
16: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
0: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
16: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
0: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
16: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
0: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
16: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
0: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
16: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
0: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
16: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
0: Жуткая картина.
16: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
0: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
16: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
0: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
16: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
0: Хорошо, допустим, железо пока держится, топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
16: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
0: А независимые частные заправки?
16: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
0: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
16: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
0: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
16: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
0: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
16: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
0: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
16: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
0: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
16: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
0: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
16: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
0: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
16: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
0: Которое привязано к российским оптовым ценам?
16: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
0: картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
16: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
0: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
16: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
0: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
16: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
0: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
16: А через Астрахань упал на 25%.
0: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
16: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
0: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
16: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
0: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
16: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
0: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
16: Что будет дальше?
0: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
16: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
17: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она счет 12 лет назад, она бурно, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% КВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% КВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась буквально за 10 лет. Там, от 3% до более 10 уже у нас процентов в инвестициях.
6: Важный сигнал.
18: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский.
0: В ходе тактика строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурирует фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
0: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
20: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
1: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
1: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
1: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
1: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
1: Ну, ошибка – это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
1: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
1: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
1: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
1: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
1: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
1: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
1: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
1: Ну, не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
1: Угу.
21: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
1: Ну, ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
1: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
1: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
1: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
21: А завтра вы должны всем этим людям.
1: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
1: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
1: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
1: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
1: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
1: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
1: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
1: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
1: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
1: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
1: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
1: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
1: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
1: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
1: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
1: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
1: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
1: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
1: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
1: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
1: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
1: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
1: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
1: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
1: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
1: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
21: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
21: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
21: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
21: А другое дело?
1: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
21: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
21: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну, почему работают? Они празднуют.
21: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу. залу. Дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
21: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
21: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
21: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
21: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
21: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
21: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
21: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют...

0: слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
2: Важный сигнал.
1: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
5: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
1: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
6: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
1: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь.

0: бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
0: 2.
5: До.
0: 3.
5: Тин.
0: 4.
5: Чар.
0: 5.
5: Пач.
0: 6.
5: Че.
0: 7.
5: Сат.
0: 8.
5: Ат.
0: 9.
5: Но.
0: 10.
5: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал. «Куда идет молодежь?» Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
7: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
6: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
8: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов.
9: Новости регионов. На радиосигнал.
10: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровоподтеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначено судом 33-летней жительнице Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. В суде бобруйчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Из первых уст.
3: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
11: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО. поддержание передового военного присутствия в Польше и странах БАЛТ. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
9: Важный сигнал.
6: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
11: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
6: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
11: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
6: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
12: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
14: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
15: Ага.
10: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
15: Звучит как мечта любого спортсмена.
10: Да, но есть одно огромное но. Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
15: То есть вообще?
10: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
15: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
10: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Всем привет!
10: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
15: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
10: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
15: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
10: Угу.
15: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
10: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
15: Полный вакуум, да?
10: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
15: Звучит жестко.
10: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
15: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
10: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
15: Да.
10: Да.
15: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
10: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
15: Точно.
10: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
15: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
10: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
15: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
10: Давай.
15: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
10: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики.
16: Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
15: Ну вот, блестит красивая.
16: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
15: Для местного уровня он герой, очевидно.
16: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
15: То есть бежит быстрее 10.
16: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
15: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
16: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
15: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, бери и тренируйся.
16: Нет, это так не работает.
15: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
16: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
15: То есть нужен живой соперник?
16: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
15: Типа происходит резкий выброс адреналина?
16: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
15: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
16: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
15: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
16: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
15: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
17: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
15: Приведи пример.
17: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
15: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
17: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
15: И что это дает физически?
17: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
15: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
17: Это минуты времени.
15: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
17: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
15: Логично.
17: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
15: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
17: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
15: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
17: Угу.
15: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
17: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
15: Да, стадионы.
17: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
15: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
17: Там все очень строго.
15: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
16: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
15: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
16: этот результат превратится в тыкву.
15: Жесть.
16: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
15: А с ними что не так?
16: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
15: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
16: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
15: А математика здесь безжалостна?
16: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
15: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
16: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
15: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
16: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
15: Согласен.
16: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
15: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
16: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
15: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
16: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
15: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
16: Какой?
15: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
16: Ой, ну это классика.
15: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
16: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
15: В смысле?
16: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
15: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
16: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
15: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
16: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
15: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
16: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
15: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
16: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
15: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
16: Ты про психологию?
15: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
16: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
15: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
16: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
15: так.
16: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
15: Жесть какая.
16: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
15: Вау.
16: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
15: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
16: О, да, слышала про такое.
15: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
16: Субъект сдается.
15: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
16: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
15: И начинается работа исключительно для галочки.
16: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
15: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
16: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
15: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
16: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
15: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
16: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
15: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
16: Модель чего?
15: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером.
16: О.
15: До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями?
16: С искусством.
18: Которые оказались ровно в таком же вакууме?
16: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
18: Это правда.
16: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
18: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
16: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
18: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
20: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
19: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
1: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне, это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
19: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
21: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
19: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
22: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
10: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
23: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
10: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «Причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
0: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
10: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто расшвыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
4: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать. Мол, вы все равно наши рубли скупаете. И мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
10: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
5: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
10: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение, расчет российскими рублями запрещен, пишет Светлана из Гродно.
7: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
10: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
11: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
11: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
6: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
10: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
12: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может, и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают. БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
13: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
14: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охраняете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
10: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
25: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Лимитный бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
15: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
1: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. Нефтемагистраль в Диуле на это примерно 70-80 километров.

0: Курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
1: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
2: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
0: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть региона страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
5: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
4: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях

0: дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию «Г», то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
3: Мой муж прошел БВК комиссию, на которой он получил категорию «Г», временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
2: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
3: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
4: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
3: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
2: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
3: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Ремовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
2: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
8: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
7: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
8: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
7: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
9: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
7: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
10: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
12: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства. Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
13: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
2: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
2: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
15: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
2: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
12: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, ну, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
17: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
16: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
17: Звучит как отличный бизнес-план.
16: Ну, типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
17: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, ну, прибыльные отделы общего бизнеса.
16: именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, ну, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
17: Очень масштабная тема.
16: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
17: В первоначальном виде вообще ни одного.
16: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
17: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
16: Да, 90-е.
17: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
16: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
17: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
16: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
17: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
16: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
17: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
16: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
17: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
16: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
17: В весовых категориях, да, гигантская.
16: Россия больше по населению, раз в 15 по территории, вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
17: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
16: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
17: Логично.
16: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
17: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
16: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
17: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
16: А в нашем, в этом случае что не так?
17: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
16: Так.
17: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
16: Россия.
17: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
16: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
17: Абсолютно.
16: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
17: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
16: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
17: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
16: Да, когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
17: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
16: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
17: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
16: Общая копилка.
17: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
16: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
17: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
16: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
17: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
16: Ого.
17: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
16: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
17: В точку.
16: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
17: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
16: Да, единое пространство.
17: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
16: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
17: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
16: Хитро.
17: И сколько переплачивали?
16: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
17: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
16: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
17: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
16: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
17: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
16: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
17: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
16: Из-за субсидий?
17: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
16: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
17: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
16: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
17: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
16: Звучит экологично.
17: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
16: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
17: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
16: Так, хорошо, если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
17: Выхода к морю нет.
16: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги-партнеры, чтобы до них доехать.
17: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
16: Дай угадаю, тоже не сработало.
17: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
16: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
17: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
16: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
17: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
16: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
17: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
16: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
17: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
16: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
17: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
16: Сказать: «Уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените».
17: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
16: И что остается без суда?
17: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
16: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
17: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
16: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
17: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
16: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
17: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
16: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
17: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
16: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
17: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
16: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
17: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
16: Ого! сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока.
17: Счастливо.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
18: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
7: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
19: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
7: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
19: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
7: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
20: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
7: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
21: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот. 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
22: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
23: 2 недели назад меняли фильтр.
24: Сейчас посмотрим, какой он тут. За 2 недели пусть.
23: Белый фильтр стоял.
7: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
22: вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
7: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
0: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
7: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
1: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
7: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
4: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не дойду я. Не дойду. Птички. Монапрочь.
3: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
5: Совсем с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
3: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
25: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
3: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
8: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже очень важно. Если каждый из нас будет с инициативой и неравнодушно подходить, то мы сможем прирастать, и тогда у нас и селки на тракторных появятся, и вузы совместные появятся, и фармпроизводство, и так далее. Вот сегодня я, например, узнала, что у нас огромная новая сфера взаимодействия появляется по статистике, потому что наш азербайджанский коллега высказал очень большую заинтересованность. И вот так мы, собственно, и решим те задачи, которые ставят перед нами лидеры наших стран. Еще раз спасибо вам огромное. И я думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как в средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
9: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
16: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
10: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
2: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.
12: Наши азербайджано-белорусские межгосударственные отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. Достигнутый уровень взаимодействия стал возможным благодаря поддержке и той основе взаимоотношений, которые были созданы лидерами обоих государств, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдаровичем Алиевым. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимые импульсы для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорении дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
6: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса, и у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского свидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили право управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевича, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии. Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь. В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого,

0: рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД. Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чигунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
1: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
0: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
2: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может, и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают. БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
3: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
4: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
0: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента

0: Его забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
1: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
0: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
2: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
0: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
3: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
0: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
6: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
7: Так есть.
6: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
4: Важный сигнал.
1: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
7: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
1: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
8: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
1: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
6: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
9: Так есть.
6: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
1: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
0: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
2: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
0: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
3: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные сидят, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
0: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангаль.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
12: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
11: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
12: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
11: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
12: И они ожидаемо обратились к Минску.
11: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
12: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
11: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
12: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
11: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
12: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
11: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
12: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
11: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
12: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
11: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
12: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
11: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
12: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
11: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
12: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
11: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
12: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
11: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
12: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
11: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
12: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
11: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
12: Жуткая картина.
11: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
12: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
11: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
12: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
11: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
12: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
11: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
12: А независимые частные заправки?
11: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
12: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
11: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
12: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
11: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
12: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
11: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
12: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
11: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
12: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
11: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
12: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
11: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
12: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
11: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
12: Которое привязано к российским оптовым ценам?
11: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
12: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
11: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
12: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
11: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
12: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
11: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
12: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
11: А через Астрахань упал на 25%.
12: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
11: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
12: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
11: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
12: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
11: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
12: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
11: Что будет дальше?
12: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
11: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
13: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она счет 12 лет назад, она бурная, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% КВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% КВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась буквально за 10 лет. Там, от 3% до более 10 уже у нас процентов в инвестициях.
4: Важный сигнал.
14: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
15: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
14: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
16: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Но и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
17: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
19: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
18: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
19: Ого, прямо от племенных?
18: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
19: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
18: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
19: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
18: Слияние?
19: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
18: Ошибка – это сильное слово.
19: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
20: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
19: Давай, цифры там впечатляющие.
20: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
19: 25 тысяч. С ума сойти.
20: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
19: А что же тогда?
20: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
19: Угу.
20: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
19: Рискует чем? Сэкономить деньги?
20: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
7: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
18: Давай посмотрим.
7: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
18: Ну, не так уж и рассеивается.
7: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
18: Угу.
7: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
18: Ну, ради воспоминаний.
7: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Рационально.
18: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
7: И как же это устроено?
18: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
7: Ох, конверты.
18: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
7: А завтра вы должны всем этим людям.
18: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
7: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
18: Почему?
7: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Первый семейный бюджет на ожидание чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
18: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
7: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
18: Ну, бывает.
7: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
18: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
7: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
18: В чем же?
7: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
18: Это звучит очень цинично.
7: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
18: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
7: Давай.
18: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
7: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
18: Почему опасная?
7: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
18: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
7: Любовь, измеряемая в долларах.
18: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер.
20: Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
7: Сближает? Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
20: Ну, должна сближать в идеале.
7: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
20: Опять корпорации?
7: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
20: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
7: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
20: Ага.
7: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
20: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
7: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
20: Почему?
7: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад».

0: назад. Неудобно не позвать. Понимаешь механизм?
1: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
1: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
1: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
2: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
2: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «Это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
2: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
1: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
1: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
0: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
1: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну, почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, Между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
3: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
3: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями. Будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря? Ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
3: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
1: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
4: Важный сигнал.
7: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
8: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
7: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
9: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти...

0: Вопросы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
4: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
4: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
5: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровопотеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначено судом 33-летней жительницы Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. В суде бобруйчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
7: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
8: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
2: Важный сигнал.
3: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
8: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
3: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
8: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
3: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
9: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
3: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
10: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
3: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
11: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
12: Ага.
6: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
12: Звучит как мечта любого спортсмена.
6: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
12: То есть вообще?
6: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
12: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
6: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Всем привет!
6: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
12: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
6: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
12: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
6: Угу.
12: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
6: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
12: Полный вакуум, да?
6: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
12: Звучит жестко.
6: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
12: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
6: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
12: Да.
6: Да.
12: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
6: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
12: Точно.
6: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
12: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
6: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
12: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
6: Давай.
12: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
6: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
12: Ну вот, блестит красивая.
6: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
12: Для местного уровня он герой, очевидно.
6: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
12: То есть бежит быстрее 10.
6: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
12: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
6: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
12: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
6: Нет, это так не работает.
12: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
6: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
12: То есть нужен живой соперник?
6: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
12: Типа происходит резкий выброс адреналина?
6: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
12: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
6: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
12: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
6: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
12: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
5: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
12: Приведи пример.
5: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
12: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
5: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
12: И что это дает физически?
6: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
12: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
6: Это минуты времени.
12: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
6: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
12: Логично.
6: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
12: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
6: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
12: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
6: Угу.
12: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
6: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
12: Да. Стадионы.
6: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
12: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
6: Там все очень строго.
12: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
6: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему, ну, просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
12: То есть, если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
6: этот результат превратится в тыкву.
12: Жесть.
6: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
12: А с ними что не так?
6: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
12: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
13: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
12: А математика здесь безжалостна?
13: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
12: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
13: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
12: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
13: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
12: Согласен.
13: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
12: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
13: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
12: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
13: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
12: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
13: Какой?
12: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
13: Ой, ну это классика.
12: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
13: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
12: В смысле?
13: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
12: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
13: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
12: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
13: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
12: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
13: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
12: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
13: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
12: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
13: Ты про психологию?
12: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
13: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
12: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
13: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
12: так,
13: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
12: Жесть какая.
13: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
12: Вау.
13: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
12: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
13: О, да, слышала про такое.
12: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
13: Субъект сдается.
12: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
13: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
12: И начинается работа исключительно для галочки.
13: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
12: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
13: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
12: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
13: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
12: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
13: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
12: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
13: Модель чего?
12: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
13: С искусством.
12: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
13: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
12: Это правда.
13: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
12: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
13: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
12: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
15: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
14: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
16: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне – это программа «Перл», программа, по которой НАТО закупает оружие в США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония – единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты «Патриот» по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
14: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
17: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но две недели назад примерно от этого отказались официально. В начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда и родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
14: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
18: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
6: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
19: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
6: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
20: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
6: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
21: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать. Мол, вы все равно наши рубли скупаете. И мне удобно нашими деньгами платить. И так, ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
6: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
22: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
6: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
0: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
6: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
1: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
4: Так есть.
1: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все
4: Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
8: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
4: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
9: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
23: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут. Белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
24: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
4: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь, и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
25: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Лимитный бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
5: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
3: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диуле на это примерно 70-80 километров от Москвы уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
10: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
3: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
11: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам.

0: Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
2: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
1: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть региона страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
5: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
4: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском

0: уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию «Г», то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
1: Мой муж прошел ВВК-комиссию, на которой он получил категорию «Г», временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК-комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
0: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
1: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
2: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
1: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
0: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
1: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Гремовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
0: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
7: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
6: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
7: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
6: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
11: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком. Я не говорю, что это неправильный язык. Витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
12: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
5: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
5: Пенсионерам и сейчас живется не сладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
14: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
0: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%, то есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%, то есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионные накопления на решение кризисных инфраструктурных проектов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
11: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
16: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
15: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров. А потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
16: Звучит как отличный бизнес-план.
15: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
16: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
15: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
16: Очень масштабная тема.
15: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
16: В первоначальном виде вообще ни одного.
15: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
16: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
15: Да, 90-е.
16: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
15: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
16: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
15: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то глубокие обязательства? Это была просто картинка?
16: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
15: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
16: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
15: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
16: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
15: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
16: В весовых категориях, да, гигантская.
15: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
16: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
15: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
16: Логично.
15: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
16: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
15: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
16: Ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
15: А в нашем, в этом случае что не так?
16: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
15: Так.
16: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
15: Россия.
16: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
15: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
16: Абсолютно.
15: Если нет своего печатного станка, ты не можешь управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
16: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
15: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
16: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
15: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
16: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
15: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
16: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
15: Общая копилка.
16: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа как в ООН. Голос маленькой страны равен голосу огромной.
15: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
16: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
15: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
16: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
15: Ого.
16: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
15: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
16: В точку.
15: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
16: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
15: Да, единое пространство.
16: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
15: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перекроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
16: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
15: Хитро.
16: И сколько переплачивали?
15: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
16: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
15: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
16: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
15: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
16: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
15: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
16: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
15: Из-за субсидий?
16: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
15: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
16: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
15: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
16: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
15: Звучит экологично.
16: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
15: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
16: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
15: Так, хорошо. Если продавать внутри союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
16: Выхода к морю нет.
15: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги партнеры, чтобы до них доехать.
16: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
15: Дай угадаю. Тоже не сработало.
16: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
15: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
16: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
15: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
16: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
15: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
16: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
15: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
16: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
15: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
16: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
15: Сказать: «Уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените».
16: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
15: И что остается без суда?
16: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
15: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
16: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
15: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
16: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
15: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
16: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
15: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
16: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
15: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
16: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
15: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
16: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
15: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока.
16: Счастливо.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
18: С 8 июня. Узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
17: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
19: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
17: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
19: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
17: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
20: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
17: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
17: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
21: Эту воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
22: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
23: 2 недели назад меняли фильтр.
24: Сейчас посмотрим, какой он тут. За 2 недели будет.
23: Белый фильтр стоял.
17: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
22: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
17: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
25: В целом не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
6: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
1: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
6: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
3: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
2: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
4: Совсем кошмар, совершенно. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
2: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
7: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
2: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
10: вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
0: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже очень важно. Если каждый из нас будет с инициативой и неравнодушно подходить, то мы сможем прирастать, и тогда у нас и селки на тракторных появятся, и вузы совместные появятся, и фармпроизводство, и так далее. Вот сегодня я, например, узнала, что у нас огромная новая сфера взаимодействия появляется по статистике, потому что наш азербайджанский коллега высказал очень большую заинтересованность. И вот так мы, собственно, и решим те задачи, которые ставят перед нами лидеры наших стран. Еще раз спасибо вам огромное. И я думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
8: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
15: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
9: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
15: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.
11: Наши азербайджано-белорусские межгосударственные отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. Достигнутый уровень взаимодействия стал возможен благодаря поддержке и той основе взаимоотношений, которые были созданы лидерами обоих государств, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдаровичем Алиевым. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимые импульсы для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорении дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
5: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса, и у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского свидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили право управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевичей, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии.
12: Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь. В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого, он не проходил необходимого обучения для работы на данном оборудовании. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
12: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывала и само предприятие.

0: комментирует экономист Андрей Столяр.
1: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
0: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
2: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
3: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
4: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
0: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территории на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
7: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное.

0: Ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
1: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
2: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
1: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
5: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
6: Так есть.
5: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
3: Важный сигнал.
7: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
6: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
7: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
8: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
7: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
5: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
9: Так есть.
5: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
9: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
1: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
0: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, и за прочих грефов, и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
1: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
2: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
1: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
3: Вторник.
10: Мангал.
3: Среда.
10: Будх.
3: Четверг.
10: Джумерат.
3: Пятница.
10: Джума.
3: Суббота.
10: Хафта.
3: Воскресенье.
10: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
13: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
12: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
13: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
12: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
13: И они ожидаемо обратились к Минску.
12: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
13: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
12: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
13: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
12: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
13: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
12: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
13: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
12: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
13: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
12: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
13: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
12: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
13: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
12: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
13: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
12: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
13: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
12: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
13: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
12: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
13: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
12: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
13: Жуткая картина.
12: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
13: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
12: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
13: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
12: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
13: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
12: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
13: А независимые частные заправки?
12: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
13: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
12: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
13: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
12: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
13: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
12: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
13: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
12: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
13: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
12: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
13: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
12: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
13: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
12: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
13: Которое привязано к российским оптовым ценам?
12: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
13: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
12: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
13: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
12: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
13: А российский рубль сейчас не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 2026 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
12: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
13: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
12: А через Астрахань упал на 25%.
13: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
12: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
13: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
12: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
13: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
12: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
13: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
12: Что будет дальше?
13: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
12: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
14: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она счет 12 лет назад, она бурная, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% КВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% КВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась буквально за 10 лет. Там, от 3% до более 10 уже у нас процентов в инвестициях.
11: Важный сигнал.
15: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактика строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию. Четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
16: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
7: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
17: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Точнее, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
19: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
18: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
19: Ого, прямо от племенных?
18: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
19: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
18: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
19: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
18: Слияние?
19: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
18: Ну, ошибка – это сильное слово.
19: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
18: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
19: Давай, цифры там впечатляющие.
18: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
19: 25 тысяч. С ума сойти.
18: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
19: А что же тогда?
18: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
19: Угу.
18: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
19: Рискует чем? Сэкономить деньги?
18: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
19: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
18: Давай посмотрим.
19: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
18: Ну, не так уж и рассеивается.
19: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
18: Угу.
19: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
18: Ну, ради воспоминаний.
19: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
18: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
19: И как же это устроено?
18: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
19: Ох, конверты.
18: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
19: А завтра вы должны всем этим людям.
18: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
19: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
18: Почему?
19: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
18: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
19: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
18: Ну, бывает.
19: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
18: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
19: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
18: В чем же?
19: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
18: Это звучит очень цинично.
19: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
18: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
19: Давай.
18: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
19: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
18: Почему опасная?
19: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
18: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
19: Любовь, измеряемая в долларах.
18: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
19: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
18: Ну, должна сближать в идеале.
19: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
18: Опять корпорации?
19: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
18: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
19: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
18: Ага.
19: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
18: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
19: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
18: Почему?
19: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
18: Понимаю.
19: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. – Они становятся заложниками чужого спектакля.
18: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. «Сосед по даче» — это вообще хрестоматийный пример.
19: Абсолютно.
18: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
19: А что это значит?
18: Сепарация — это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация — это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
19: Компромисс за счет своих нервов?
18: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
19: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
18: Согласен, финансовая независимость важна.
19: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
18: Какой?
19: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
18: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
19: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
18: Просто улететь?
19: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
18: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
19: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
18: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
19: Право.
18: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
19: Угу.
18: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
19: А другое дело?
18: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
19: Красивые слова.
18: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
19: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
18: Ну почему работают? Они празднуют.
19: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
18: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
19: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
18: Зато фотографии красивые остаются.
19: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
18: Угу.
19: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
18: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
19: Да, пора бы.
18: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
19: И какой же?
18: чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья.
19: Абсолютно точно.
18: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
19: Угу.
18: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
19: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
18: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваша жизнь после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
19: Пока-пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
11: Важный сигнал.
7: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
9: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
7: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
8: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
7: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ру.

0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
3: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
1: 2.
4: До.
1: 3.
4: Тин.
1: 4.
4: Чар.
1: 5.
4: Пач.
1: 6.
4: Че.
1: 7.
4: Сат.
1: 8.
4: Ат.
1: 9.
4: Но.
1: 10.
4: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны. Часть из них

0: в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
1: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
0: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
2: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
0: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
2: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
0: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
3: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
0: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровопотеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначено судом 33-летней жительницы Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. В суде бобруйчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
7: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
4: Важный сигнал.
0: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
7: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный,
0: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
7: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
0: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
10: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
11: Ага.
5: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
11: Звучит как мечта любого спортсмена.
5: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
11: То есть вообще?
5: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
11: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
5: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Всем привет!
5: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
11: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
5: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
11: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
5: Угу.
11: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
5: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
11: Полный вакуум, да?
5: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
11: Звучит жестко.
5: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый и самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
11: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
5: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
11: Да.
5: Да.
11: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
5: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
11: Точно.
5: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
11: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
5: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
11: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
5: Давай.
11: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
5: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
11: Ну вот, блестит красивая.
5: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
11: Для местного уровня он герой, очевидно.
5: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
11: То есть бежит быстрее 10.
5: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
11: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
5: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
11: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания. Ну, бери и тренируйся.
5: Нет, это так не работает.
11: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
5: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
11: То есть нужен живой соперник?
5: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
11: Типа происходит резкий выброс адреналина?
5: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
11: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
5: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
11: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
5: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
11: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
3: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
11: Приведи пример.
3: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
11: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
3: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
11: И что это дает физически?
5: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
11: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
5: Это минуты времени.
11: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
5: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
11: Логично.
5: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
11: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
5: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
11: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
5: Угу.
11: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
5: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
11: Да. Стадионы.
5: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
11: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
5: Там все очень строго.
11: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
5: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
11: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
5: этот результат превратится в тыкву.
11: Жесть.
5: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
11: А с ними что не так?
5: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
11: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
5: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
11: А математика здесь безжалостна?
5: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в
12: 30% через 3 года.
11: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
12: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
11: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
12: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
11: Согласен.
12: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
11: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
12: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
11: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
12: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
11: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
12: Какой?
11: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
12: Ой, ну это классика.
11: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
12: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
11: В смысле?
12: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
11: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
12: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
11: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
12: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
11: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
12: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
11: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
12: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
11: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
12: Ты про психологию?
11: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
12: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
11: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
12: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
11: так,
12: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
11: Жесть какая.
12: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
11: Вау.
12: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
11: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
12: О, да, слышала про такое.
11: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
12: Субъект сдается.
11: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
12: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
11: И начинается работа исключительно для галочки.
12: провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
11: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
12: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
11: И если свести все эти факторы воедино, отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность, становится ясно, к чему все идет.
12: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
11: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
12: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
11: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
12: Модель чего?
11: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями?
12: С искусством.
11: Которые оказались ровно в таком же вакууме?
12: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
11: Это правда.
12: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
11: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
12: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
11: До скорого.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. Киев. Помимо генсека Альянса Марка Рютте прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
14: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
13: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
15: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимается, его главная роль в войне – это программа «Перл», программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, 15 миллионов долларов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте — это чисто военный приезд.
13: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
16: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, и так далее. Но две недели назад примерно от этого отказались официально. В начале прошлой недели отказались официально. Было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру. Вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда и родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
13: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
17: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
5: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
18: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
5: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты, специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
19: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
5: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
19: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию, ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
5: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
20: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
5: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
21: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
5: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
2: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
22: Так есть.
2: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
23: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
5: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло? Поддержали решение иностранцев белорусы.
7: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов. Но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 среднее. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
8: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
9: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
5: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
22: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Лимитный бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
25: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
24: Такие объявления появились на автозаправке УРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диуле, на это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
0: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
24: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
3: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
24: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
2: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
1: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию Г, то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
4: Мой муж прошел ВВК комиссию, на которой он получил категорию Г, временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
3: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам

0: Получается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
1: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
2: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
1: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
0: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
1: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Грымовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
3: Важный сигнал.
4: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
5: Оценивая свершившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный,
4: о возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
5: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
4: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
6: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
4: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
9: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
10: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
0: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
0: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
12: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела... Ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
0: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионные накопления на решение кризисных инфраструктурных проектов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
9: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
14: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
13: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров, а потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
14: Звучит как отличный бизнес-план.
13: Типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
14: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего, а старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, прибыльные отделы общего бизнеса.
13: Именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
14: Очень масштабная тема.
13: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
14: В первоначальном виде вообще ни одного.
13: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью?
14: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
13: Да, 90-е.
14: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, в районе статистической погрешности процента 3-4.
13: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
14: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
13: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
14: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
13: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
14: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
13: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
14: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
13: Слушай, это же звучит как, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
14: В весовых категориях, да, гигантская.
13: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
14: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
13: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
14: Логично.
13: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
14: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
13: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
14: Ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
13: А в нашем, в этом случае что не так?
14: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов. Он печатает рубли.
13: Так.
14: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
13: Россия.
14: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
13: Но для Беларуси согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
14: Абсолютно.
13: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
14: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
13: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
14: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
13: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
14: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
13: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
14: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
13: Общая копилка.
14: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
13: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
14: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% – Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
13: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
14: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
13: Ого.
14: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
13: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
14: В точку.
13: Окей. С деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
14: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
13: Да, единое пространство.
14: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
13: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перегроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
14: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
13: Хитро.
14: И сколько переплачивали?
13: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
14: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
13: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
14: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
13: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
14: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
13: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
14: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
13: Из-за субсидий?
14: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
13: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
14: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
13: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
14: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
13: Звучит экологично.
14: Звучит красиво, да, сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
13: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
14: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
13: Так, хорошо. Если продавать внутри Союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
14: Выхода к морю нет.
13: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги – партнеры, чтобы до них доехать.
14: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
13: Дай угадаю. Тоже не сработало.
14: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
13: И это же стало идеальной ловушкой в 21-м году, когда начались санкции.
14: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
13: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
14: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
13: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
14: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
13: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
14: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
13: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
14: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
13: Сказать: уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен, отмените.
14: Да, а это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
13: И что остается без суда?
14: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
13: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
14: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
13: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
14: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
13: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
14: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
13: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
14: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
13: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
14: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
13: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
14: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
13: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
14: Счастливо!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
15: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
4: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
16: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
16: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
17: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
18: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
19: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
18: 2 недели назад меняли фильтр. Сейчас посмотрим, какой он тут. 2 недели. Был белый фильтр стоял.
4: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин 15, автомат с водой 45. Бутылированная вода до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
19: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
4: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
20: В целом не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
4: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
21: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
4: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
23: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не дойду я. Не дойду. Птички. Монапрочь.
22: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
24: Совсем с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
22: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
1: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
22: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
2: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже очень важно. Если каждый из нас будет с инициативой и неравнодушно подходить, то мы сможем прирастать, и тогда у нас и селки на тракторных появятся, и вузы совместные появятся, и фармпроизводство, и так далее. Вот сегодня я, например, узнала, что у нас огромная новая сфера взаимодействия появляется по статистике, потому что наш азербайджанский коллега высказал очень большую заинтересованность. И вот так мы, собственно, и решим те задачи, которые ставят перед нами лидеры наших стран. Еще раз спасибо вам огромное. И я думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
6: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
5: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
7: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
5: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы, Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.
0: Наши азербайджано-белорусские межгосударственные отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой, позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. Достигнутый уровень взаимодействия стал возможным благодаря поддержке и той основе взаимоотношений, которые были созданы лидерами обоих государств, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдаровичем Алиевым. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимые импульсы для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорении дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
3: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса. И у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского освидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили права управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевичей, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии. Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь. В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого, он не проходил необходимого обучения для работы на данном оборудовании. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
5: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
9: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
5: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
10: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
11: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
12: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
5: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет.

0: срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территории на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
1: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
0: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
2: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина и за прочих грефов, и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
0: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
3: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
0: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
6: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было

0: очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
1: Так есть.
0: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Важный сигнал.
3: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
4: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
3: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
5: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
3: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
0: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
1: Так есть.
0: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
7: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
9: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина и за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
7: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
10: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
7: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
2: Вторник.
1: Мангаль.
2: Среда.
1: Будх.
2: Четверг.
1: Джумерат.
2: Пятница.
1: Джума.
2: Суббота.
1: Хафта.
2: Воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
13: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
12: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
13: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
12: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
13: И они ожидаемо обратились к Минску.
12: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
13: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
12: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
13: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
12: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
13: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
12: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
13: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
12: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
13: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
12: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
13: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
12: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
13: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
12: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
13: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
12: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
13: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
12: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
13: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
12: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
13: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
12: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
13: Жуткая картина.
12: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
13: Ого! И сейчас им говорят, слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
12: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
13: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
12: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
13: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
12: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
13: А независимые частные заправки?
12: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
13: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
12: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
13: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
12: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
13: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
12: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
13: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
12: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
13: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
12: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
13: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
12: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
13: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
12: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
13: Которое привязано к российским оптовым ценам?
12: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
13: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
12: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
13: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
12: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
13: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
12: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
13: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
12: А через Астрахань упал на 25%.
13: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
12: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
13: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
12: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
13: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
12: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
13: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
12: Что будет дальше?
13: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
12: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
14: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она еще 12 лет назад, она бурная, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% КВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% КВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась за, буквально за 10 лет. Там, от 3% до более 10 уже у нас процентов в инвестициях.
11: Важный сигнал.
15: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию. Четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
16: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
15: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
17: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Но и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
19: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
18: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
19: Ого, прямо от племенных?
18: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
19: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
18: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
19: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
18: Слияние?
19: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
18: Ошибка – это сильное слово.
19: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
18: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
19: Давай, цифры там впечатляющие.
18: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
19: 25 тысяч. С ума сойти.
18: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
19: А что же тогда?
18: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
19: Угу.
18: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
19: Рискует чем? Сэкономить деньги?
18: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
19: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
18: Давай посмотрим.
19: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
18: Ну, не так уж и рассеивается.
19: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
18: Угу.
19: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
18: Ну, ради воспоминаний.
19: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
18: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
19: И как же это устроено?
18: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
19: Ох, конверты.
18: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор, сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
19: А завтра вы должны всем этим людям.
18: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
19: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
18: Почему?
19: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
18: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
19: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
18: Ну, бывает.
19: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
18: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
19: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
18: В чем же?
19: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
18: Это звучит очень цинично.
19: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
18: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
19: Давай.
18: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
19: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
18: Почему опасная?
19: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
18: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
19: Любовь, измеряемая в долларах.
18: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
19: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
18: Ну, должна сближать в идеале.
19: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
18: Опять корпорации?
19: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
18: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
19: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
18: Ага.
19: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
18: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
19: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
18: Почему?
19: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
18: Понимаю.
19: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
18: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
19: Абсолютно.
18: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
19: А что это значит?
18: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
19: Компромисс за счет своих нервов?
18: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
19: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
18: Согласен, финансовая независимость важна.
19: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
18: Какой?
19: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
18: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
19: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
18: Просто улететь?
19: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
18: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
19: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
18: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
19: Право.
18: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
19: Угу.
18: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
19: А другое дело?
18: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
19: Красивые слова.
18: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
19: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
18: Ну, почему работают? Они празднуют?
19: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
18: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
19: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
18: Зато фотографии красивые остаются.
19: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
18: Угу.
19: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
18: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
19: Да, пора бы.
18: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
19: И какой же?
18: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
19: Абсолютно точно.
18: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
19: Угу.
18: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
19: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
18: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
19: Пока-пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
0: Второй вопрос. Постановление Совета Министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
11: Важный сигнал.
3: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
4: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
3: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
5: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
3: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
0: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному

0: так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
5: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
4: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
5: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
5: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
6: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки из

0: Известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровоподтеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначена судом 33-летней жительницы Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. В суде бобруйчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
3: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
0: Важный сигнал.
4: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
3: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
4: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
3: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
4: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
5: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разорительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
4: Военные эксперты обратили внимание на некоторое противоречие. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
7: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
1: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
1: Да, но есть одно огромное но. Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
1: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
1: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
1: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
1: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
1: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
1: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум, да?
1: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
1: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
1: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
8: Да.
1: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
1: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
8: Точно.
1: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
1: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
1: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
1: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики.
9: Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит красивая.
9: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
9: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
9: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
9: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, бери и тренируйся.
9: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
9: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник?
9: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
9: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
9: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
9: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
10: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
10: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
10: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
9: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
9: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
9: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
9: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
9: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
8: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
9: Угу.
8: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
9: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
8: Да. Стадионы.
9: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
8: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
9: Там все очень строго.
8: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
9: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
8: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
9: этот результат превратится в тыкву.
8: Жесть.
9: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
8: А с ними что не так?
9: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
8: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
9: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
8: А математика здесь безжалостна?
9: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
8: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
9: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
8: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
9: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
8: Согласен.
9: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
8: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
9: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
8: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
9: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
8: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
9: Какой?
8: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
9: Ой, ну это классика.
8: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
9: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
8: В смысле?
9: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
8: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
9: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
8: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
9: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
8: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
9: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
8: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
9: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
8: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
9: Ты про психологию?
8: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
9: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
8: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
9: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
8: так.
9: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
8: Жесть какая.
9: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты. Но он физически стоит на одном месте.
8: Вау.
9: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
8: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
9: О, да, слышала про такое.
8: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
9: Субъект сдается.
8: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
9: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
8: И начинается работа исключительно для галочки.
9: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
8: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
9: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
8: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
9: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
8: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
9: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
8: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
9: Модель чего?
8: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером.
9: О.
8: До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
9: С искусством.
11: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
9: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
11: Это правда.
9: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
11: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
9: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
11: До скорого.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
13: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
12: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
14: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира, давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимает, его главная роль в войне, это программа Pearl, программа, по которой НАТО закупает оружие у США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония, выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
12: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
15: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но 2 недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
12: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
16: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
1: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
17: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
1: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
18: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
1: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
19: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Но что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
1: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
20: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
1: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
3: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
1: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
21: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
22: Так есть.
21: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение в белорусской железной дороге. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
5: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
1: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем в БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
6: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
22: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут. Белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
23: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охраняете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
1: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
24: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Лимитный бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
7: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
4: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
8: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
4: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
9: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
4: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
10: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
4: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть регионов страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию. Четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
11: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
1: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учеников

0: 666.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал. Воєнна правда.
2: Мясорубка спецоперации перемалывает всех. Ветерана с тростью и больным сердцем вместо госпиталя отправляют в новый штурм. Рустам Фомин ушел на СВО меньше года тому назад. Служит в военной части 41-450. После полученного серьезного ранения мужчина нуждается в двух операциях и полноценном медицинском уходе. Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию Г, то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
3: Мой муж прошел БВК комиссию, на которой он получил категорию Г, временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
2: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
3: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
4: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
3: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
2: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
3: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Грымовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
2: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки то

0: тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
2: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
1: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
2: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
1: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: президент Александр Лукашенко, о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
6: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пенсии под угрозой. Депутаты готовят обязательный перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Речь идет о средствах так называемых молчунов, то есть граждан, которые никогда не подавали заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. В результате их накопительная пенсия осталась в управлении государственной компании ВПРФ. На начало этого года свои пенсионные накопления там держат 36 миллионов пенсионеров-молчунов. Сейчас же планируется, что средства молчунов могут быть автоматически переведены в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Что это значит? Новая инициатива позволит государству получить дополнительно около 2 триллионов рублей и потратить их на инфраструктурные проекты, объясняет экономист Константин Насонов.
7: Смысл, конечно, в том, чтобы денег достать для государства. Это касается денег тех, кто откладывал в 2002-2013 годах, когда еще работала система с накопительной пенсией. Все уже забыли, но было и такое. Власти хотят эти замороженные средства пустить на инфраструктурные проекты, например, спасать РЖД. Но пока закон не позволяет это делать за счет пенсионных денег, поэтому они меняют статус денег. Мне кажется, на замороженные накопления люди и так не особенно рассчитывали. Вот и нечего.
0: В конце мая министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы пересмотра бюджета с перераспределением средств в пользу обороны. Ведь в госказне огромная дыра в 6 триллионов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Пока не было войны, Россия имела более-менее стабильную финансовую налоговую систему. Мы даже знаем, что все международные организации хвалили Российскую Федерацию за макроэкономику, за стабильность макроэкономической ситуации. Такое было. Начав войну, Россия находится в ситуации, когда военные расходы неуправляемы, и Минфин с этим сделать ничего не может. Но он может только сбросить с борта вот всю гражданскую часть хозяйства и на этом всем сэкономить. Ну и вот когда начнутся уже бедствия у пенсионеров, то значит уже все исчерпано. И уже страна пришла к полной катастрофе финансовой. С пенсиями, конечно, ситуация самая такая будет индикаторная.
0: Пенсионерам и сейчас живется несладко. У Лидии, благодаря горячему стажу, не самая маленькая в России пенсия. Но женщина постоянно испытывает финансовые трудности. Говорит, в последние годы стало особенно тяжело.
9: Сейчас моя пенсия равна 24 490 рублей. Я округлила, там 40 копеек, кажется, неважно. То есть, как сказать, я посмотрела, ну, она так, прям средняя пенсия. Ну, что касается для Таганрога, как для пенсионера, 24 490, это, в принципе, неплохая сумма. Конечно, сейчас коммуналка возросла, цены, вот как-то сложнее стало жить. Вот как-то все-таки индексация, это отстает от инфляции.
10: В России последние годы стремительно падает отношение средней пенсии к среднему заработку. В мире этот показатель колеблется в районе 40%. То есть человек, уходя на пенсию, получает в 2,5 раза меньше, чем когда работал. В России же этот показатель с трудом доходит до 24%. То есть в среднем человек, уходя на пенсию, теряет в доходах сразу в 4 раза. А теперь еще и вынужден оглядываться, не потратит ли государство его пенсионное накопление на решение кризисных инфраструктурных проектов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
6: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу хочу предложить, ну, представить такую ситуацию. Две крупные структуры, скажем, две большие компании подписывают с огромной помпой договор о полном слиянии.
12: Ага, с пресс-конференциями, вспышками камер, все как полагается.
11: Да-да, с шампанским. Обещают там единое руководство, общий бюджет, безграничные перспективы для акционеров, а потом на протяжении следующих 30 лет делают абсолютно все возможное, чтобы это слияние так и не состоялось.
12: Звучит как отличный бизнес-план.
11: Ну, типа того. И каждый совместный проект превращается в поле битвы.
12: И при этом младший партнер постоянно пытается получить доступ к корпоративной кредитке старшего. А старший партнер методично вешает амбарные замки на самые, ну, прибыльные отделы общего бизнеса.
11: именно. Слушай, сегодня мы разбираем 30-летнюю историю этого, ну, беспрецедентного геополитического эксперимента договора о союзном государстве России и Белоруссии от 96 года.
12: Очень масштабная тема.
11: Да, мы проанализировали исторические документы, экономические сводки, торговые протоколы. И главная загадка, как получилось, что из 10 базовых обещаний ни одно не было реализовано.
12: В первоначальном виде вообще ни одного.
11: Да. И как этот процесс из амбициозного политического такого, ну, трамплина превратился в жесткую систему управления зависимостью.
12: Слушай, чтобы разобраться в механике, нам нужно вернуться в точку отсчета. Это весна 1996 года. Время, скажем так, абсолютной турбулентности.
11: Да, 90-е.
12: В России тогда был экономический хаос, промышленность лихорадит, и у Бориса Ельцина на носу президентские выборы. А рейтинг у него тогда балансировал, ну, в районе статистической погрешности процента 3-4.
11: То есть ему отчаянно нужен был какой-то сильный геополитический жест?
12: Именно. Ельцину нужен был красивый пиар-проект перед выборами. Сыграть на ностальгии по советскому прошлому, показать, что началось собирание земель.
11: Погоди, получается, Москва вообще не планировала брать на себя какие-то, ну, глубокие обязательства? Это была просто картинка?
12: Абсолютно. Картинка ради сохранения власти. А вот в Минске оптика была совершенно другой.
11: Там же к власти пришел Александр Лукашенко.
12: Да, молодой, невероятно амбициозный. И он рассматривал этот договор не как декорацию, а как реальную лестницу наверх.
11: То есть он всерьез хотел стать лидером нового образования?
12: Расчет был дерзким. Создать надгосударственную структуру, стать там, ну, спикером объединенного парламента, например. А в перспективе, учитывая слабое здоровье Ельцина, и вовсе претендовать на кресло в Кремле.
11: Слушай, ну это же звучит как, я не знаю, полное игнорирование реальности. Как можно было всерьез рассчитывать на паритет? Разница же колоссальная.
12: В весовых категориях, да, гигантская.
11: Россия больше по населению, раз в 15, по территории вообще в 90 раз. Как технически выстроить равное управление в такой конструкции?
12: В том-то и дело, что никак. И вот этот диссонанс между иллюзией равноправия и жестокой математикой ресурсов, он заложил мину под весь процесс интеграции. Давай посмотрим на базовые вещи.
11: Давай начнем с денег. Без них ни одно слияние не работает. Если строим общее государство, нужен общий счет.
12: Логично.
11: В конце 90-х как раз обсуждалась общая валюта. И идея Минска была в том, чтобы создать два равноправных эмиссионных центра. То есть, чтобы и Центральный банк в Москве, и Национальный банк в Минске могли печатать общие деньги.
12: И вот тут экономическая логика сталкивается с политической фантастикой.
11: Почему фантастика? В Европе же это работает. ЕЦБ, национальные банки стран еврозоны договорились же как-то без потери суверенитета.
12: Ну, ты сравнила. Архитектура Евросоюза строилась на сложнейшей системе сдержек и противовесов. Там жесткие макроэкономические критерии, независимые органы.
11: А в нашем, в этом случае что не так?
12: Представь механику. Независимое государство получает прямой доступ к печатному станку валюты, которая ходит на всей территории Союза. Минску нужны деньги на поддержку своих убыточных заводов, он печатает рубли.
11: Так.
12: И эта ничем не обеспеченная денежная масса выплескивается на общий рынок. Кто будет оплачивать эту инфляцию?
11: Россия.
12: Бинго. Для Москвы дать Минску печатный станок – это добровольно согласиться спонсировать чужую экономику и полностью потерять контроль над собственной инфляцией. Москва сказала жесткое «нет». Единственный станок в Центробанке РФ.
11: Но для Белоруссии согласиться на такие условия – это же просто финансовое самоубийство.
12: Абсолютно.
11: Если нет своего печатного станка, ты не можешь, ну, управлять процентными ставками, не можешь девальвировать валюту для экспорта. Ты просто становишься субъектом федерации.
12: Чья экономическая политика пишется в другой столице. Именно поэтому дедлайны постоянно срывались. 2005 год – провал, 2008 – тишина.
11: Проект просто заморозили. Но знаешь, я вот тут думала, есть потрясающий, ироничный плюс во всем этом. Этот провал стал главным защитным механизмом для белорусской экономики позже.
12: Ты имеешь в виду кризисы 20-го и 22-го годов?
11: Да. Когда страна столкнулась с беспрецедентными политическими потрясениями и санкциями, у Нацбанка Беларуси остался собственный финансовый рубильник.
12: Точно. Они могли маневрировать ставками, управлять ликвидностью.
11: Если бы в 90-х единую валюту на условиях Москвы ввели, этого буфера бы просто не было. Экономика рухнула бы моментально. Получается, отказ от интеграции спас суверенитет.
12: Хотя бы финансовый, да. Но давай посмотрим на то, что все-таки создали союзный бюджет.
11: Общая копилка.
12: Вроде бы да. Минск настаивал на паритетном управлении этим фондом. Типа, как в ООН, голос маленькой страны равен голосу огромной.
11: Но правило «кто платит, тот и заказывает музыку» никто не отменял.
12: Вот именно. Пропорция взносов жесткая. 65% дает Россия, 35% Беларусь. И если посмотреть, куда эти деньги реально уходят...
11: Не на гражданскую инфраструктуру, я так понимаю.
12: Далеко не на больницы и дороги. Львиная доля идет на программы, связанные с военно-промышленным комплексом.
11: Ого.
12: С технологиями двойного назначения, которые выгодны в первую очередь российским заказчикам, белорусские предприятия получают оттуда финансирование, только если их разработки нужны российскому ВПК.
11: Это уже не равные партнеры. Это генеральный заказчик и младший подрядчик.
12: В точку.
11: Окей, с деньгами понятно. Давай перейдем к реальному сектору. Товары, ресурсы. В теории же брянские и минские тракторные заводы должны покупать газ по одной цене.
12: А белорусский сыр должен спокойно стоять на полке в Смоленске без пошлин.
11: Да, единое пространство.
12: Теория была прекрасна, но на практике энергоносители стали главным инструментом политической дрессировки. Каждый декабрь начинался изнурительный торг за цену на газ.
11: Ой, я помню эти новости. Каждый год перед 31 декабря как триллер. Перекроют вентиль или нет? Но подожди, если договор предполагал равные цены, почему вообще приходилось торговаться?
12: Потому что Москва всегда находила юридические лазейки. Отделяла интеграционные намерения от коммерческих контрактов «Газпрома».
11: Хитро.
12: И сколько переплачивали?
11: Переплаты белорусской промышленности по сравнению с внутрироссийскими ценами могли доходить до 60%.
12: Жесть. Это же дико бьет по себестоимости.
11: Еще как. А когда в 2010-м Минск попытался жестко сопротивляться, разгорелся полномасштабный газовый конфликт.
12: Взаимные обвинения, угрозы остановить транзит. Да, и это показало реальную механику. Каждый цент скидки на газ выдавался только в обмен на конкретные уступки. Экономические активы, политическая лояльность. Газ стал ошейником, а не кровеносной системой.
11: Слушай, но Минск же мог ответить симметрично. У страны мощный агропромышленный комплекс машиностроения. Типа, вы нам дорогой газ, а мы завалим ваш рынок дешевыми и качественными товарами и заберем прибыль.
12: Они пытались. И тут начались так называемые торговые войны. Молочные, мясные, сахарные.
11: Давай разберем эту механику. Это же подавалось не как санкции, а как забота о здоровье. Россельхознадзор находил антибиотики в молоке, и фуры просто разворачивали на границе. Неужели там реально были такие проблемы с качеством?
12: В том-то и секрет. Санитарные нормы были просто элегантным оружием. Настоящая причина – экономика.
11: Из-за субсидий?
12: Да. Белорусское сельское хозяйство получало огромные государственные субсидии, низкая себестоимость. И когда эта дешевая продукция хлынула на российский рынок, она начала просто убивать маржинальных крупных российских агрохолдингов.
11: То есть Россельхознадзор действовал как пограничник, защищающий местных агроолигархов?
12: Именно. Как только белорусский сыр отбирал слишком большую долю рынка, находились нарушения, граница закрывалась. Ручной контроль конкуренции.
11: Слушай, это же как открыть бизнес с партнером, а он вешает замки на твои отделы. А с машиностроением? МАЗы, БелАЗы, тракторы. Они же должны были забирать контракты по всему региону.
12: И снова невидимые барьеры. Россия вводит утилизационный сбор.
11: Звучит экологично.
12: Звучит красиво, да. Сбор на будущую утилизацию. Но как это работает? Российскому производителю этот сбор потом компенсируют из бюджета в виде субсидий. А белорусскому нет.
11: Гениально. На бумаге пошлин нет. Но белорусский трактор искусственно становится дороже российского.
12: Плюс скрытые требования к локализации, проблемы с сертификацией. К технике из союзной страны относились как к опасным иностранным конкурентам, которых надо выдавить с рынка госзакупок любой ценой.
11: Так, хорошо. Если продавать внутри союза сложно, правила меняются, надо экспортировать в другие страны, валюту зарабатывать. Но тут мы упираемся в географию.
12: Выхода к морю нет.
11: Да. Чтобы отправить удобрения, ну там калий, нефтепродукты в Азию, нужны порты. И железные дороги – партнеры, чтобы до них доехать.
12: И договор 96-го года обещал единые транспортные тарифы. Белорусский груз должен был ехать по тем же ставкам, что и местный.
11: Дай угадаю. Тоже не сработало.
12: Бинго. Железные дороги годами считали тарифы для белорусских транзитных грузов по специальным завышенным международным ставкам.
11: И это же стало идеальной ловушкой в 2021 году, когда начались санкции.
12: Да, когда Литва заблокировала транзит Беларусь-Калия через порт Клайпеда, Минск оказался в безвыходном положении. Миллионы тонн пришлось экстренно разворачивать в сторону российских портов на Балтике.
11: И что, партнер по Союзу сделал скидку, оказал помощь?
12: Наоборот. Тарифы и квоты на перевалку в портах моментально стали рычагом давления. Когда нет альтернативы, тебе могут продиктовать любые условия.
11: И это касается не только портов, но и самих ресурсов, верно? Минск же хотел объединения потенциалов. Типа, дайте нам доступ к скважинам, чтобы мы сами добывали нефть и не зависели от цены на трубе.
12: Хотели стать совладельцами, но «Газпром» и «Роснефть» никого близко не подпустили. Это стратегические активы. Статус совладельца растворился в воздухе, остался статус зависимого покупателя.
11: Знаешь, чем дольше мы это обсуждаем, у меня возникает один концептуальный вопрос. Если договоренности постоянно нарушались, утильсборы, границы закрывают, тарифы завышают, почему нельзя было просто пойти в суд? В договоре же были прописаны институты. Парламент союзного государства, конституционный акт, союзный суд.
12: Отличный вопрос, и ответ вскрывает саму суть. Все эти институты остались только на бумаге. Парламентское собрание превратилось в элитный клуб для отставных политиков. Пьют чай, обсуждают фестивали.
11: А суд и конституционный акт пылились в столах? Но кому было выгодно отсутствие арбитража?
12: Что такое независимый наднациональный суд? Это орган, который может вынести решение против государства.
11: Сказать: «Уважаемый Россельхознадзор, ваш запрет незаконен. Отмените».
12: Да. А это потеря абсолютного контроля. Авторитарная система, работающая в ручном режиме, не может делегировать власть независимому суду. Для элит в обеих столицах это угроза.
11: И что остается без суда?
12: Право сильного. Все вопросы решаются кулуарно, один на один. А в этой комнате позиция Минска неизбежно слабее из-за размера экономики и зависимости от ресурсов.
11: То есть заявленный принцип консенсуса, когда есть право вето, это фикция? Как наложить вето на решение того, кто завтра может перекрыть тебе нефть и газ?
12: Никак. Право вето работает только между независимыми партнерами. Политика подчинила экономику.
11: Интеграция стала инструментом физического выживания власти. Подписание дорожных карт в 2021 году – это же фиксация новой реальности?
12: Унификация налогов, таможни по лекалам старшего партнера. Правила для белорусской экономики стали утверждаться в другом месте.
11: Если подводить промежуточный итог, я вижу четыре причины, почему союз равных не получился. Во-первых, колоссальная разница в ресурсах. Никакие бумаги это не изменят.
12: Во-вторых, советское экономическое наследие. Белорусские гиганты проектировались как сборочный цех, структурно зависимый от дешевого сырья с Востока и рынка сбыта там же. Разорвать эту пуповину без реформ невозможно.
11: Третье, элиты не хотели делиться властью и создавать независимые суды. И четвертое, разница приоритетов. Для одного это геополитическая витрина, для другого – жизненно важные дотации.
12: И какой итог за 30 лет? Из 10 ключевых обещаний ни одно не выполнено в полной мере. Ни валюты, ни газа по внутренним ценам, ни суда.
11: Зато получилась система управления зависимости. Сохранение флага и гимна оплачивается постепенным отказом от реального суверенитета в принятии стратегических решений. Это методичное поглощение активов младшего партнера в счет долгов.
12: Но знаешь, это поднимает еще более тревожный вопрос. Вся эта конструкция держится на постоянных вливаниях государства-донора. А что будет, если экономика самого донора однажды столкнется с неконтролируемым системным кризисом?
11: Если закончатся деньги на поддержание этой лояльности?
12: Да. Хватит ли ресурсов продолжать спонсировать систему? Или все эти 30-летние связи обрушатся в один момент, оставив полностью зависимую экономику в свободном падении без подушки безопасности?
11: Ого! Сценарий, о котором явно не хотят думать в высоких кабинетах. Отличный повод для размышлений. Ну что, на этом наше сегодняшнее погружение завершено. Всем пока!
12: Счастливо!
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
13: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
1: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
13: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
1: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
13: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
1: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
14: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
1: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
15: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот. 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
16: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
17: 2 недели назад меняли фильтр.
18: Сейчас посмотрим, какой он тут. За 2 недели будет.
17: Белый фильтр стоял.
1: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
16: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, И как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
1: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
19: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
1: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
20: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте» – это безответственно.
1: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
22: Я 200. Я 200. Что всем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
21: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
23: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
21: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
24: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
21: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об усилении взаимодействия Беларуси и Азербайджана.
2: Все, что мы можем, мы должны настолько сблизиться, настолько взаимодействовать и настолько усилить по разным направлениям нашу кооперацию, чтобы это было взаимовыгодно и приносило пользу нашим странам и, конечно, нашим народам. У нас есть очень позитивный опыт, мы сегодня об этом будем много говорить, но я думаю, что я бы предложила, когда мы сегодня начнем работу, чтобы коллеги, кроме обозначения каких-то успехов, возможно, проблем, ну и обозначали какие-то новые направления, которые мы могли бы нащупать. Наверное, это тоже очень важно. Если каждый из нас будет с инициативой и неравнодушно подходить, то мы сможем прирастать, и тогда у нас и селки на тракторных появятся, и вузы совместные появятся, и фармпроизводство, и так далее. Вот сегодня я, например, узнала, что у нас огромная новая сфера взаимодействия появляется по статистике, потому что наш азербайджанский коллега высказал очень большую заинтересованность. И вот так мы, собственно, и решим те задачи, которые ставят перед нами лидеры наших стран. Еще раз спасибо вам огромное. И я думаю, что мы действительно сегодня сможем внести какую-то новую и очень весомую лепту в белорусско-азербайджанские и азербайджанско-белорусские взаимоотношения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
3: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
11: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
4: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
11: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов о высоком уровне политического диалога Минска и Баку.
6: Наши азербайджано-белорусские межгосударственные отношения характеризуются высоким уровнем политического диалога и устойчивой позитивной динамикой сотрудничества по широкому спектру направлений. Достигнутый уровень взаимодействия стал возможен благодаря поддержке и той основе взаимоотношений, которые были созданы лидерами обоих государств, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдаровичем Алиевым. Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая была создана по политической воле обоих президентов, призвана играть координирующую роль в налаживании и развитии взаимодействия как на правительственном, так и давать необходимые импульсы для развития сотрудничества на предпринимательском уровне. Я абсолютно убежден, что сегодняшнее заседание совместной межправительственной комиссии, проходящее в прекрасном городе Минске, несет свою лепту в ускорении дальнейшей реализации актуальных вопросов нашего сотрудничества.
0: Новости регионов на радиосигнал.
11: В Борисове 27 детей попали в больницу с признаками инфекции. Пациенты дошкольного возраста поступили с тошнотой, рвотой и большой температурой. Вслед за ними за помощью обратился еще один местный житель с похожими симптомами. Как отметили в медучреждении, сейчас ситуация стабильная. Больные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты зонального и областного центров гигиены и эпидемиологии с вечера 2 июня работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения. По поручению Генпрокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерством здравоохранения и образования провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В Гомеле ГАИ проверяла документы у 39-летнего водителя экскурсионного автобуса, и у них возникли сомнения относительно его физического состояния. Как отметили в госавтоинспекции, изначально в ходе беседы мужчина факт употребления спиртных напитков отрицал. Однако результат медицинского свидетельствования показал свыше 1 промилле алкоголя. Дополнительно установлено, что задержанный не имел соответствующего разрешения на перевозку организованной группы детей. Водителя лишили право управления транспортным средством на 5 лет и оштрафовали на 9000 рублей. Перевозчика также привлекут к административной ответственности. Школьникам дали другой автобус с трезвым водителем, который и отвез их домой. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего жителя Ганцевичей, который получил смертельную травму на древообрабатывающем предприятии.
7: Предварительно установлено, что мужчина находился в цеху и в момент происшествия занимался распилом древесины на циркулярном станке. Во время выполнения работ произошел так называемый обратный выброс заготовки. Доска с большой силой отлетела от станка и ударила рабочего в грудь. В результате работник получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе первоначальной проверки следователи также изучили документы, касающиеся организации труда на предприятии, соблюдения требований безопасности и допуска сотрудников к работе на потенциально опасном оборудовании. Как установлено, на данном этапе расследования погибший не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке. Кроме этого, он не проходил необходимого обучения для работы на данном оборудовании. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
8: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
7: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
9: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может, и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают. БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
10: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут. Белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
12: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охраняете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
7: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь, и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
21: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию.

0: мать.
1: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
0: Вербовщики студентам обещают контракт на 1 год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
2: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, то же самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
0: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
3: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
0: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
6: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
7: Так есть.
6: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы

0: На следующий вопрос. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Важный сигнал.
2: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
3: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
2: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
4: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
2: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
0: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
6: Так есть.
0: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Срочно нужны солдаты. Армия второй месяц подряд теряет территорию на Украине. В сети опубликовали список имен 1000 завербованных студентов, но этого мало. 1059 молодых парней завербовали в армию прямо со студенческой скамьи. Всем от 18 до 21 года. Список имен публикуют журналисты и волонтеры, которые составили его на основании студенческих чатов. В основном это учащиеся региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Больше всего их из Кемеровской области и Краснодарского края. Но есть и из других регионов. В Саратовской области 20-летнего студента забрали на фронт в январе. Сейчас он не выходит на связь, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Это было в январе. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что-то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят.
6: Вербовщики студентам обещают контракт на один год, высокую зарплату и возможность после возвращения с фронта продолжить обучение. Адвокаты предупреждают, все контракты с Минобороны сейчас бессрочны, поэтому вряд ли студенты вернутся домой через год. Участник СВО Александр Лунин записал обращение, в котором выступил против агитации студентов и молодых парней к подписанию контрактов и отправке в зону боевых действий.
8: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, те, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, никто даже не опознает его никогда.
6: Месяц назад стало известно о гибели первого студента, завербованного войска БПЛА. Его мать заявила, что парня отправили в штурм. Агитация студентов началась с конца прошлого года. На фронте в это время отметили высокие потери. Дефицит людей на передовой ощущается до сих пор. Военные эксперты говорят, студентов никто отпускать из армии не будет. Подписав контракт, они уже полноценные военнослужащие. Студент Астраханского государственного архитектурно-строительного университета рассказал, что ему и другим студентам предлагали идти не только в беспилотные войска.
9: Например, нас один раз позвали, просто позвали нас. Пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть.
6: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте российская армия второй месяц подряд теряет территории. По данным военных аналитиков, в апреле армия захватила 116 квадратных километров, а в мае потеряла 281 квадратный километр территории. Среди причин, кроме дефицита в живой силе, военные блогеры пишут и о блокировке терминалов Starlink, и об ограничении работы Telegram на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
13: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
12: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
13: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
12: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
13: И они ожидаемо обратились к Минску.
12: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
13: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
12: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
13: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
12: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
13: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
12: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
13: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
12: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
13: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
12: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
13: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
12: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
13: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
12: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
13: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
12: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
13: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
12: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
13: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
12: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
13: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
12: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
13: Жуткая картина.
12: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
13: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
12: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
13: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
12: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
13: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
12: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
13: А независимые частные заправки?
12: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
13: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
12: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
13: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
12: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
13: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
12: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
13: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
12: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
13: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
12: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
13: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
12: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
13: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
12: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
13: Которое привязано к российским оптовым ценам?
12: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
13: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
12: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
13: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
12: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
13: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
12: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
13: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
12: А через Астрахань упал на 25%.
13: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
12: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
13: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
12: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
13: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
12: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
13: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
12: Что будет дальше?
13: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
12: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте лизинга в Беларуси.
14: Ну, как раз вот если брать вот нашу историю, наверное, она счет 12 лет назад, она бурно, такой импульс первый серьезный получила лизинговая деятельность. Так вот, у нас было там около 1% к ВВП, я начну с таких с больших цифр. Но сейчас это более 3% к ВВП, доля там, как на так называемого нового бизнеса, то есть активов лизинговых компаний. В инвестициях эта доля, она в 3 раза увеличилась буквально за 10 лет, там, от 3% до более 10 уже у нас процентов в инвестициях.
1: Важный сигнал.
13: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию. Четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
15: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
13: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
16: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
18: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
17: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
18: Ого, прямо от племенных?
17: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
18: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
17: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
18: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
17: Слияние?
18: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
17: Ошибка – это сильное слово.
18: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
17: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
18: Давай, цифры там впечатляющие.
17: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
18: 25 тысяч. С ума сойти.
17: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
18: А что же тогда?
17: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
18: Угу.
17: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
18: Рискует чем? Сэкономить деньги?
17: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
18: звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
17: Давай посмотрим.
18: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства рассеивается ровно на следующее утро.
17: Ну, не так уж и рассеивается.
18: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
17: Угу.
18: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
17: Ну, ради воспоминаний.
18: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
17: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
18: И как же это устроено?
17: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
18: Ох, конверты.
17: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
18: А завтра вы должны всем этим людям.
17: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
18: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
17: Почему?
18: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
17: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
18: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
17: Ну, бывает.
18: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
17: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
18: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
17: В чем же?
18: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
17: Это звучит очень цинично.
18: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
17: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
18: Давай.
17: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
18: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
17: Почему опасная?
18: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
17: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
18: Любовь, измеряемая в долларах.
17: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
18: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
17: Ну, должна сближать в идеале.
18: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
17: Опять корпорации?
18: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
17: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
18: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
17: Ага.
18: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
17: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
18: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
17: Почему?
18: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
17: Понимаю.
18: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
17: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
18: Абсолютно.
17: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
18: А что это значит?
17: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
18: Компромисс за счет своих нервов?
17: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
18: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
17: Согласен, финансовая независимость важна.
18: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
17: Какой?
18: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
17: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
18: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
17: Просто улететь?
18: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
17: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
18: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
17: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
18: Право.
17: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
18: Угу.
17: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
18: А другое дело?
17: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
18: Красивые слова.
17: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. слезы радости.
19: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
20: Ну почему работают? Они празднуют?
19: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
20: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
19: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
20: Зато фотографии красивые остаются.
19: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
20: Угу.
19: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
20: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
19: Да, пора бы.
20: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
19: И какой же?
20: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
19: Абсолютно точно.
17: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
19: Угу.
17: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
19: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
20: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
17: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
19: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
0: Второй вопрос. Постановление Совета Министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: Важный сигнал.
2: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
3: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
2: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
4: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
2: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
0: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться

0: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
4: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
4: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
5: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества

0: и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Потерпевшие и обвиняемые нашли друг друга на сайте знакомств. Завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на встречу, на которую девушка пришла с подругой. После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Дон Жуану очень понравилась женщина, только не та, с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил ему смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки. Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону обоих компаньонок. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило агрессора еще больше. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности нанес ей более 10 ударов. Итог романтического вечера оказался плачевным. У женщины диагностированы многочисленные кровопотеки по всему телу и сломан нос. Фигуранту предъявлено обвинение за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкции этой статьи предусматривают широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до 3 лет лишения свободы. В Минске грузовик не поделил дорогу с общественным транспортом. По данным ГАИ, 38-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Ташкентской, вблизи пересечения с улицей Боревича, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным троллейбусом. Пассажиры троллейбуса и водители в медицинской помощи не нуждались. Транспортные средства получили механические повреждения. 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима назначена судом 33-летней жительницы Бобруйска, которая пыталась распространять психотропные вещества через интернет-магазин. Как установило следствие, мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. После инструктажа по мерам безопасности женщина получила первое задание – найти тайник и забрать наркотики, расфасовать их на мелкие партии и разложить по другим закладкам для сбыта. Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Фигурантка сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в размере $70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли более 2 граммов мефедрона. В суде бобруйчанка полностью признала свою вину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил основные проблемные вопросы, влияющие на состояние безопасности в Центральноазиатском и Восточноевропейском регионах.
3: Неоднократно Республика Беларусь информировала союзников по ОДКБ о масштабном переоснащении европейских армий, наращивании возможностей по переброске коалиционных войск на восточную границу НАТО, поддержании передового военного присутствия в Польше и странах Балтии. Сложно представить, какой бы была ситуация в сфере безопасности на пространстве организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество и не развивали его в соответствии с меняющейся обстановкой.
0: Важный сигнал.
4: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
3: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно. высота.
4: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
3: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
4: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
5: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
4: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
7: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
8: Ага.
1: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
1: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
1: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен? Призрак?
1: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
1: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
1: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
1: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
1: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум, да?
1: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
1: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
1: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
8: Да.
1: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
1: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
8: Точно.
1: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
1: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
1: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
1: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Ну вот, блестит красивая.
1: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10.35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
1: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену,
9: то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
8: То есть бежит быстрее 10.
9: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
9: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
9: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
9: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник?
9: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
9: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
9: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
9: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
10: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
10: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
10: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
9: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
8: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
9: Это минуты времени.
8: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
9: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
8: Логично.
9: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
8: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
9: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
8: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
9: Угу.
8: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
9: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
8: Да. Стадионы.
9: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
8: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
9: Там все очень строго.
8: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
9: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему, ну, просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
8: То есть, если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
9: этот результат превратится в тыкву.
8: Жесть.
9: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
8: А с ними что не так?
9: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
8: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
9: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
8: А математика здесь безжалостна?
9: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
8: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
9: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
8: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
9: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
8: Согласен.
9: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
8: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
9: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
8: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
9: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
8: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
9: Какой?
8: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
9: Ой, ну это классика.
8: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
9: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
8: В смысле?
9: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
8: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
9: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
8: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
9: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
8: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
9: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
8: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
9: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
8: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
9: Ты про психологию?
8: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
9: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
8: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
9: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
8: так,
9: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
8: Жесть какая.
9: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
8: Вау.
9: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
8: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
9: О, да, слышала про такое.
8: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
9: Субъект сдается.
8: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
9: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
8: И начинается работа исключительно для галочки.
9: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
8: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
9: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
8: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
9: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
8: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
9: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
8: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
9: Модель чего?
8: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. О. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
9: С искусством.
8: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
9: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
8: Это правда.
9: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
8: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
9: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
8: До скорого.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства. Обращение главы НАТО из Киева Марк Рютте раскрыл потери армии России, а Зеленский заявил, что готов к переговорам. В Киев, помимо генсека Альянса Марка Рютте, прибыли все 32 члена Североатлантического совета НАТО. И это несмотря на то, что Россия призвала всех западных дипломатов покинуть Украину из-за возможной эскалации ракетных ударов. Сам же Рютте, выступая в Киеве, неожиданно обратился к российской молодежи. Он призвал молодых людей не идти воевать и сказал, что руководство страны скрывает от них реальные масштабы потерь.
12: Существует огромная вероятность, что вы погибнете или получите ранение. Если вас ранят, то, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы.
11: При этом Зеленский во время визита Рютте вновь заявил, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить военные действия. Высказался Зеленский и об отношениях с Вашингтоном, напомнив, что Украина продолжает ждать американских переговорщиков. Впрочем, понятно, что украинский вопрос сейчас не главный в поле внимания Белого дома. Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана. Тем не менее, менее, тема военной помощи остается в американской повестке. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что уже в ближайшее время могут появиться новости о пакете помощи Украине на $400 миллионов. Эта тема была основной и в риторике Рютте, говорит политолог Борис Кривцов.
13: Рютте приезжал, конечно же, не по поводу мира. Давайте, это точно. Рютте точно приезжал по поводу оружия, Рютте точно приезжал по поводу патриотов. Он все время сейчас занимает его главную роль в войне. Это программа «Перл», программа, по которой НАТО закупает оружие в США и дальше дарит его Украине. На прошлой неделе к этой программе присоединилась Япония. Выделила там первые, по-моему, $15 миллионов, потому что Япония единственная страна, кроме США, в мире, которая производит ракеты Патриот по лицензии. То есть, в принципе, об этом очень долго шла речь, что может ли Япония их поставлять. Вот, возможно, что-то связанное с этими схемами. Так что я думаю, что Рютте – это чисто военный приезд.
11: И тем не менее, тема мира звучит все громче. Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план и думают, как привлечь Владимира Путина к диалогу о завершении военных действий на Украине. В Европе видят изменения ситуации на фронте и считают, что именно сейчас может появиться окно возможностей, говорит политолог Антон Евсеев.
14: Был американский формат, мы знаем, что он сейчас завершен, его не существует, мирных переговоров. Была идея Евросоюза, поданная сначала Макроном и дальше разрабатываемая уже прямо в недрах Еврокомиссии, назначить некую переговорную группу, отправить ее в Россию и так далее, но две недели назад примерно от этого отказались официально. Наверное, в начале прошлой недели отказались официально, было заявлено, что мы не будем выдвигать этого самого переговорщика, потому что Россия не готова к переговорам и не готова к миру, вот. А нынешняя инициатива, это инициатива Британии, Германии и Франции. Британия же у нас не Евросоюз. Тут новый игрок Британия, его не было. И Стармер вчера поговорил с Зеленским по телефону. Я думаю, отсюда родилась идея, что вот Британия теперь будет лидером переговоров.
11: По словам источников авторитетного издания Bloomberg, в ближайшие дни премьер Великобритании должен провести консультации с канцлером Германии и президентом Франции о возможном мирном переговорном процессе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
15: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
1: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
16: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
1: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
17: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
1: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
18: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так, ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
1: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
19: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
1: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
20: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
1: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
21: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем лигатировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
22: Так есть.
21: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
8: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
1: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
3: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
5: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
22: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
1: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь, и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
23: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Ремезон бензин подбирается к столице. В столичном регионе начали ограничивать продажу бензина на АЗС.
6: Информируем вас о том, что вводится рекомендованное ограничение на отпуск топлива в одни руки. Бензин не более 60 литров, дизель не более 100 литров.
4: Такие объявления появились на автозаправке ОРТК в Троицке. Заправки «Лукойла» ввели ограничение не более 100 литров бензина в одни руки. На станциях «Газпрома» перестали продавать больше 100-150 литров любого топлива. «Нефтемагистраль» в Диулино, это примерно 70-80 километров от Москвы, уже неделю бензин получает через раз. Причем 92-го нет вообще, а на другие виды топлива резко подскочили цены.
7: Я один чего-то не понимаю. На заправке сегодня отказались продать 40 литров бензина. Да, знаю про действующие ограничения. Но у меня с собой и автомобиль, и мотоцикл. Почему лимит считают не по транспорту, а по человеку?
4: Многокилометровые очереди за бензином сохраняются в Крыму. 1 июня там АЗС перестали отпускать топливные талоны. Уже начался курортный сезон, но из-за отсутствия топлива туристы застряли на полуострове.
10: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Вот. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Ну, у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. А туристы вообще не защищены. То есть у нас вообще нет возможности приобрести бензин. Поэтому у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
4: Кроме Крыма, бензиновый дефицит ощутили жители занятых армией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
24: Я все время думал, что значит БН, надпись на заправках. Оказывается, это значит «бензина нет». Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
4: Эксперты предупреждают, к концу лета кризис затронет большую часть региона страны. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру привели к снижению переработки в России до многолетнего минимума, который фиксировался в 2009-м. Также на отсутствие бензина сказались удары по трассе, которая соединяет Россию и Крым.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
25: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
1: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Еще в конце апреля он прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила бойцу категорию «Г», то есть временно негоден к службе. Фомин должен был получить освобождение на 90 суток и спокойно пройти лечение. Но не тут-то было. У командования оказались свои планы на солдата, рассказывает его супруга Ираида.
1: Мой муж прошел ВВК-комиссию, на которой он получил категорию «Г», временно негоден к военной службе, и освобождение на 90 суток. Но, несмотря на заключение ВВК-комиссии, полковник Абдрахимов Дмитрий Мансурович решил отправить моего мужа на СВО в зону боевых действий.
0: Супруга военнослужащего рассказывает о беспределе и самодурстве командования части. Несмотря на то, что Рустам с трудом передвигается, полковник Дмитрий Абдрахимов решил отправить его на фронт. Женщина не понимает, как в таком состоянии муж может быть там полезен и почему бойцу не позволяют сначала пройти лечение, восстановиться, а потом уже отправиться выполнять боевые задачи.
1: Он сейчас его закрыл в казарме, никуда не выпускает, не дает даже забрать личные вещи и говорит, что ему плевать на медицинские заключения и что Фомин поедет на СВО.
2: Кроме того, по словам жены, у мужа начались проблемы с сердцем. По всем показателям, солдату нужна медицинская помощь.
1: Мой муж нуждается в двух операциях. У него нарушение функции правой руки, нарушение функции левой ноги, нарушение опоры и ходьбы. Он передвигается при помощи трости на небольшие расстояния. Плюс еще у него начались проблемы с сердцем. У него пульс поднимается до 170 ударов в минуту. Он нуждается в медицинской помощи.
0: Супруга солдата писала жалобы во всевозможные инстанции, но это не помогло. Последняя ее надежда – это придать ситуацию огласке. Поэтому Ираида обратилась к президенту и министру обороны.
1: Хочу обратиться к нашему руководству страны, к президенту Владимиру Владимировичу Путину и к министру обороны Белоусову Андрею Грымовичу. Прошу помощи и защиты. И хочется спросить, мы живем в правовом государстве или мы живем в государстве полковника Абдрахимова, который что хочет, то и делает. Ему плевать на заключение ВВК, на наши законы и так далее.
0: Ираида убеждена, если ее мужа таки отправят на фронт, шансов выжить у него в таком состоянии просто нет. Говорит, по факту это будет убийством. Почему прокуратура и Следственный комитет закрывают глаза на откровенное нарушение закона такими горе-командирами, женщина не понимает.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе

0: мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
2: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
1: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
3: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
1: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
4: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
1: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
3: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления... правительство.
6: Да, я понимаю.
3: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
6: Да, я понимаю.
3: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
7: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
3: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
9: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
8: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
10: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю, нет? Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
8: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
11: Смотрите, когда начались санкции... Им ответ Россия приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания. Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей. Мы сейчас поднимем все, что выращивается в России. Куда ж ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки?
8: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости. И пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
3: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где
12: Кухарев уже противно смотреть. Это уже не кухаревская земля, значит, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодоовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, метра 2,5.
14: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
13: Ага, мопедный звук, точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
14: А в телефонах?
13: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
14: Буквально в реальном времени?
13: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
14: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. Одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк — это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
13: 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
14: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
13: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
14: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
13: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
14: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
13: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи – взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
14: Ага, никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
13: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
14: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении, пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина. Если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
13: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
14: Именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
13: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
14: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
13: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
14: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача «Шахеда» — быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
13: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
14: Да, и это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
13: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
14: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭП перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
13: Угу. И компьютер начинает паниковать.
14: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер «Шахеда» видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны, часто с пустыми баками или с сбитой программой.
13: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
14: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
13: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается?
14: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
13: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
14: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
13: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы?
14: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
13: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
14: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
13: Людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
14: Хронический стресс.
13: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей. И никто не пришлет СМС с предупреждением.
14: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание. Но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа – защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
13: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача – сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели. Грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
14: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
13: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а шахед сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
14: Но радар же все-таки видит птиц.
13: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахед летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
14: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
13: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
14: А во-вторых, законы физики.
13: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. И на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
14: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
13: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-нибудь в пустом поле.
14: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
13: Происходит абсолютный абсурд.
14: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
13: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
14: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой, без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
13: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
14: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
13: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает, и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
14: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
13: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
0: Важный сигнал.
1: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
2: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
1: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
2: «Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было три раза меньше».
1: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
2: «Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек».
1: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
12: «Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина».
1: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в двух крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
2: «Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было».
1: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения свои жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
2: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
1: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
18: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
17: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
19: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
17: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
20: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
17: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе.
21: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием непостоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
6: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
4: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
6: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
4: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
0: Синий.
22: Нила.
0: Коричневый.
22: Бура.
0: Зеленый.
22: Сабз.
0: Оранжевый.
22: Наранджи.
0: Фиолетовый.
22: Джамуни.
0: Красный.
22: Сурх.
0: Белый.
22: Сафед.
0: Желтый.
22: пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
5: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
9: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках операционных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт с транспортом, сельское хозяйство с сельским хозяйством, промышленность с промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому той логике искусственного интеллекта, которые принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
0: Новости регионов на радиосигнал.
4: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
4: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
8: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
4: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
10: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
4: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
11: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин, а те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
4: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
26: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
2: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
26: Военные аналитики, да и сами военные уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов.

0: контекста для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, они говорят вперед, проливали. Но он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
5: Вот все вопросы, это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
3: Важный сигнал.
6: Алкореки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
7: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
6: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
8: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важного.

0: инфекционных центров и мгновенную смерть.
1: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
2: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
1: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
3: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
4: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
5: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
1: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства.
10: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
11: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
10: Военные аналитики, да и сами военные уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
12: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
10: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
13: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, они говорят вперед, правильно говоря. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
10: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
10: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
6: Синий.
15: Нила.
6: Коричневый.
15: Бура.
6: Зеленый.
15: Сабз.
6: Оранжевый.
15: Наранджи.
6: Фиолетовый.
15: Джамуни.
6: Красный.
15: Сурх.
6: Белый.
15: Сафед.
6: Желтый.
15: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
18: Привет.
17: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
18: Ага, ну, например, пилот или хирург.
17: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
18: А, путеец, монтёр пути.
17: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
18: Угу.
17: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
18: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
17: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
18: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
17: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
18: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов – это нестандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
17: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
18: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
17: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
18: Интересно.
17: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
18: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
17: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
18: Подожди. Сколько?
17: 36.
18: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
17: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
18: Именно.
17: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
18: Какая?
17: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
18: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
17: Вот-вот.
18: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
17: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
18: Ну да, когда работать вообще некому.
17: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
18: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
17: Точно.
18: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
17: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
18: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
17: Да, около 300 долларов.
18: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
17: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
18: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
17: Кажется, что да, но...
18: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
17: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
18: Ну да, логично.
17: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
18: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль.
17: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
18: И сколько это?
17: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
18: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
17: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
18: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
17: Нет, конечно.
18: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
17: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
18: Ага. А еще медстраховка нужна.
17: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
18: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
17: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
18: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
17: Да, именно так система и работает.
18: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
17: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
18: А то есть денег в бюджете на всех нет?
17: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
18: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
17: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
18: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
17: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
18: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
17: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
18: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
17: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
18: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
17: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
18: В смысле, как турагентство?
17: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
18: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
17: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
18: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
17: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
18: Ну, разница с $300 очевидна.
17: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
18: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
17: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
18: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
17: Согласен.
18: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
17: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
18: А кому обслуживать, если людей нет?
17: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
18: А когда массово увольняли за нелояльность?
17: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
18: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
17: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
18: Жутко звучит.
17: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
18: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
17: О чем именно?
18: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
17: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
18: Пока.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
20: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий, комфортных условий для граждан населения союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена перед комиссией. Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню, и есть тот уровень справедливости.
19: Важный сигнал.
21: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
22: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
21: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
21: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщения от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
2: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
21: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
23: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятия сельскохозяйственные Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
3: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
1: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
3: Слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
1: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
3: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
1: Математика в руках корпорации.
3: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
3: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
3: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
3: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная, но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
3: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
3: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
1: Это как?
3: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
3: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
3: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
3: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
3: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
3: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
1: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
3: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
3: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
3: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
3: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
3: Да, ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
3: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
3: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
3: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
3: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
3: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
3: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
3: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
3: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
3: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали давние без спроса.
1: Да, да, помню такое.
3: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
3: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
3: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
3: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
3: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
3: Ну, тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
1: Угу.
3: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
4: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили — сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок?
22: Важный Сигнал.
5: Алкорейки Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
8: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
5: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
9: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
5: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
8: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
5: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
11: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
24: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
25: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
5: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
4: Но очень важный вопрос.

0: всего в нашей армии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чода.
2: 15.
3: Пандра.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатра.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
6: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
5: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
6: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
5: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
6: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
5: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
7: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
5: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спирта.

0: спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать, писавшего оскорбления в чате мальчика, обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
3: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «Fake Boss». Еще в марте ей в мессенджер пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Минчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем минчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж, но минчанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4,5 тысячи евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, минчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
1: Важный сигнал.
4: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
5: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
4: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
6: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
4: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
7: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
4: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
8: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
10: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
9: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
10: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
9: Угу.
10: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
9: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
10: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
9: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
10: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
9: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
10: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
9: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
10: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
9: Ого.
10: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
9: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
10: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
9: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
10: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
9: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
10: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
9: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
10: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
9: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
10: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
9: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
10: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
9: Оптическая иллюзия процентов.
10: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
9: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
10: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
9: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
10: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
9: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
10: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
9: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
10: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
9: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
10: К инфляционным ножницам, да?
9: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
10: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
9: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
10: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
9: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
10: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
9: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
10: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
9: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
10: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
9: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
10: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
9: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
10: Да?
9: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
10: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
9: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
10: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
9: Хрупкость зарплат – В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
10: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
9: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
10: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
9: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
10: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
9: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
10: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
9: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
10: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
9: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
10: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
9: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
10: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
9: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируются в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
10: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
9: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
10: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
9: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
10: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
9: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
10: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
9: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
10: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
9: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
10: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
9: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
10: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
9: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
10: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
9: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
10: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
9: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
10: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
9: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства. Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
12: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
11: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам. Однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
14: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
11: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
11: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
16: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
0: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
16: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
0: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам? Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси, но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
17: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги, то потому что с россиянами проблем не оберешься.
0: Есть такое дело, и не только в Гродно, но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
18: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории. А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь по национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением, коврик под шкуру тигра и, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет? Не хотим сдавать.
0: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
19: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях. Затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши, чужие нам не нужны.
0: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. И еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
20: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
0: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
21: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
0: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
22: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин, а те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
0: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
3: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 25-й год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводства данной культуры, именно размножения. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
5: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
4: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
4: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
7: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
8: Да, хлеб
7: элементарно. Хлеб элементарно, да.
9: Продукты питания и бензин больше всего.
7: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
9: на ту же картошку.
7: На детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
10: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
12: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
4: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
13: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
0: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
26: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
0: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины с Толбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
27: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клейм на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
0: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Воюют детскими руками. Мать завербована.

0: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
1: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
0: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его, мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
1: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
0: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
1: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
0: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «Мам, обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
1: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
4: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
3: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
5: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали,

0: летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами. Они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать. Проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
1: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
1: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
0: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
5: Да, я понимаю.
0: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
5: Да, я понимаю.
0: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
6: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
0: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
8: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
7: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с 3 заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
9: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю, нет? Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
7: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
10: Смотрите, когда начались санкции, им ответ Россия приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания. Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
7: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
0: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает, но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка, Боровляны, выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа, мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодоовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, метра 2,5.
12: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
11: Ага, мопедный звук, точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
12: А в телефонах?
11: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
12: Буквально в реальном времени?
11: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
12: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. Одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк — это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
11: В 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
12: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
11: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
12: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
11: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
12: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
11: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи, взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
12: Ага, никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
11: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
12: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении, пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина. Если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
11: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
12: И именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
11: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
12: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
11: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
12: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача Шахеда — быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
11: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
12: Да, и это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
11: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
12: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭБ перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
11: Угу. И компьютер начинает паниковать.
12: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер Шахеда видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны, часто с пустыми баками или с сбитой программой.
13: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
12: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
13: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается?
12: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
13: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
12: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
13: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы?
12: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
13: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
12: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
13: людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
12: Хронический стресс.
13: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей. И никто не пришлет СМС с предупреждением.
12: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание. Но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа – защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
13: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача — сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели. Грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
12: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
13: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а шахет сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
12: Но радар же все-таки видит птиц.
13: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахет летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
12: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
13: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
12: А во-вторых, законы физики.
13: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. И на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
12: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
13: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-нибудь в пустом поле.
12: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
13: Происходит абсолютный абсурд.
12: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
13: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
12: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой, без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
13: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
12: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
13: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
12: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
13: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
15: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
1: Об этом заявила государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
15: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
1: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
15: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
1: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
16: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
1: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в двух крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
17: Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было.
1: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения своей жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
17: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
1: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
18: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
12: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
19: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
12: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
20: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
12: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе.
21: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием и постоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
2: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
22: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
2: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
22: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
3: Синий.
5: Нила.
3: Коричневый.
5: Бура.
3: Зеленый.
5: Сабз.
3: Оранжевый.
5: Наранджи.
3: Фиолетовый.
5: Джамуни.
3: Красный.
5: Сурх.
3: Белый.
5: Сафед.
3: Желтый.
5: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
4: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
23: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках интеграционных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт с транспортом, сельское хозяйство с сельским хозяйством, промышленность с промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому, той логике искусственного интеллекта, который принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, как мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
7: Новости регионов на радиосигнал.
22: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспектора в ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
22: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
8: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
22: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
0: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифедина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
22: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
9: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
10: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифедин.
11: Боровляны. В саду давали бифедин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
24: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифедин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
22: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Новости союзного государства.
27: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
28: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
27: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
29: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
27: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
30: То, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав
1: контекста для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, они говорят вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
27: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственное,

0: президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
1: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Алкореки Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
4: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
3: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
5: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
3: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
4: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
3: Увеличение зависимых

0: От алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
1: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство, я так считаю.
2: Безработица. Люди вот страдают, вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот нет работы, и людям ничего не остается делать.
3: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями, выпить.
0: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
6: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках. А их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показы мы особо их не выставляли, потому что ну не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
8: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
7: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
9: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
7: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
10: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он не адекватен. Он не адекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
7: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
7: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
4: Синий.
12: Нила.
4: Коричневый.
12: Бура.
4: Зеленый.
12: Сабз.
4: Оранжевый.
12: Наранджи.
4: Фиолетовый.
12: Джамуни.
4: Красный.
12: Сурх.
4: Белый.
12: Сафед.
4: Желтый.
12: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет.
13: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
14: Ага, ну, например, пилот или хирург.
13: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
14: А, путеец. Монтер пути.
13: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
14: Угу.
13: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
14: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
13: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
14: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
13: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
14: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
13: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
14: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
13: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
14: Интересно.
13: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
14: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
13: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
14: Подожди. Сколько?
13: 36.
14: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
13: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
14: Именно.
13: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
14: Какая?
13: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
14: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
13: Вот-вот.
14: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
13: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
14: Ну да, когда работать вообще некому.
13: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
14: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
13: Точно.
14: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
13: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
14: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
13: Да, около 300 долларов.
14: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
13: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
14: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
13: Кажется, что да, но...
14: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
13: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
14: Ну да, логично.
13: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
14: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
13: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
14: И сколько это?
13: От 1500 рублей чистыми на руки. то есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
14: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
13: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
14: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
13: Нет, конечно.
14: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
13: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
14: Ага. А еще медстраховка нужна.
13: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
14: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
13: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
14: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
13: Да, именно так система и работает.
14: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
13: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
14: А то есть денег в бюджете на всех нет?
13: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
14: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
13: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
14: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
13: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
14: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
13: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
14: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
13: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
14: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
13: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
14: В смысле, как турагентство?
13: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
14: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
13: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
14: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
13: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
14: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
13: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
14: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
13: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
14: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
13: Согласен.
14: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
13: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
14: А кому обслуживать, если людей нет?
13: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
14: А когда массово увольняли за нелояльность?
13: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
14: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
13: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
14: Жутко звучит.
13: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
14: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
13: О чем именно?
14: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
13: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
14: Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
15: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий, комфортных условий для граждан населения союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена перед комиссией. Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню, и есть тот уровень справедливости.
4: Важный сигнал.
16: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
17: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
16: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
18: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора? которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
16: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщения от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины с Толбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
19: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
16: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
20: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясомолочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну, а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножения. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
21: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
1: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
21: Слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
1: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
21: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
1: Математика в руках корпорации.
21: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
22: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
22: Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
22: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
22: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
22: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
22: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
22: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
22: Не скажи. Плюс, с технической точки зрения, сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
22: Ну, давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
22: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
22: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
22: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
22: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
22: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
22: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
22: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
22: Ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
22: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
22: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
22: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
22: Чтобы ты не списывал. Логично.
2: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
22: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
2: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
22: Звучит как медицинский термин.
2: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
22: Жесть.
2: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
22: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
2: Это как же?
22: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
2: Да, да, помню такое.
22: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
2: А опять штрафами пугаешь.
22: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
2: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
22: Давай.
2: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров. Так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
3: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью.
2: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
3: Это правда.
2: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
3: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
2: Угу.
3: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
2: Mm-hmm.
22: Да не можешь украсть фотографию с облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
22: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
22: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
22: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
22: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
6: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
4: Важный сигнал.
8: Алкореки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
9: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина.
19: Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
8: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже в от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
9: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
8: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
19: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
8: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
10: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
11: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
23: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
8: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
6: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат.

0: 15,
1: 18,
0: 19,
1: 19,
0: 20,
1: 20.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
5: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
4: Об этом заявила государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
5: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
4: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
5: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
4: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
6: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
4: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако

0: правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнения обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела управления уголовного розыска, главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
3: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «фейк-босс». Еще в марте ей в мессенджер пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Минчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем минчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж, но минчанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4,5 тысячи евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, минчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
1: Важный сигнал.
4: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
5: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
4: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
6: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
4: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
7: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
4: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
8: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
10: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
9: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
10: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
9: Угу.
10: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
9: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что сломалось.
10: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
9: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
10: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
9: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
10: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
9: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
10: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
9: Ого.
10: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
9: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
10: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
9: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
10: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
9: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
10: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
9: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
10: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
9: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
10: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
9: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
10: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
9: Оптическая иллюзия процентов.
10: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
9: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
10: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
9: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
10: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
9: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
10: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
9: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
10: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
9: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
10: К инфляционным ножницам, да?
9: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
10: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
9: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
10: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
9: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
10: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
9: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
10: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
9: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
10: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
9: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
10: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
9: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
10: Да?
9: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
10: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
9: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
10: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
9: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
10: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
9: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
10: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
9: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
10: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
9: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
10: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
9: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
10: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
9: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
10: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
9: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
10: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
9: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты. Люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
10: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
9: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
10: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
9: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
10: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
9: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
10: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
9: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
10: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
9: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
10: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
9: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
10: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
9: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
10: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
9: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
10: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
9: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
10: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиты от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
9: Способность к постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства. Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
12: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
11: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
14: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
11: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
11: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
16: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
9: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
16: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
0: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам? Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси. Но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
17: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги. То потому, что с россиянами проблем не оберешься.
0: Есть такое дело, и не только в Гродно, но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
18: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории. А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь по национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением, коврик под шкуру тигра и, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет? Не хотим сдавать.
0: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
19: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях, затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. Каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши. Чужие нам не нужны.
0: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
20: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
0: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
21: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
0: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
22: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин, а те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
0: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Белоруссией и Кыргызстаном.
3: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 25-й год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятия сельскохозяйственные Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны, ну, очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
5: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
4: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
4: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
7: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
8: Да, хлеб элементарно.
7: Хлеб элементарно, да.
10: Продукты питания и бензин больше всего.
12: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
13: на ту же картошку,
14: на детские
13: на овощи.
14: Товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
26: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
27: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
4: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
28: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
0: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
29: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
0: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
30: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клейм на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
0: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.

0: политики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
1: Ну вот, я ему говорила: сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы. И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила, да, вы бы своего сына тоже отправили туда? Он ответил: я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию.
0: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
1: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
0: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
1: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: на мам, обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
0: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
4: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
3: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
5: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
3: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларуси

0: Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
1: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
0: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
4: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
5: Да, я понимаю.
4: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
5: Да, я понимаю.
4: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
6: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
4: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
8: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
7: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с 3 заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
9: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
7: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
10: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания. Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
7: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
4: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать. Я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны, выезжаешь, сад заложил бы там под Минском. Нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодоовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, метра 2,5.
12: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
11: Ага, мопедный звук. точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
12: А в телефонах?
11: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
12: Буквально в реальном времени?
11: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
12: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. Одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк — это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
11: В 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
12: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
11: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
12: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
11: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
12: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
11: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи – взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
12: Ага. Никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
11: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
12: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении, пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина, если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
11: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
12: И именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
11: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
12: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
11: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
12: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача «Шахеда» — быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
11: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
12: Да, и это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
11: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
12: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭП перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
11: Угу. И компьютер начинает паниковать.
12: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер «Шахеда» видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны, часто с пустыми баками или с сбитой программой.
13: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
12: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
13: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается?
12: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
13: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
12: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
13: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы?
12: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
13: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
12: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
13: Людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
12: Хронический стресс.
13: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей, и никто не пришлет СМС с предупреждением.
12: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание, но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа – защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
13: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача — сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели, грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
12: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
13: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а шахет сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
12: Но радар же все-таки видит птиц.
13: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахет летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
12: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
13: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
12: А во-вторых, законы физики.
13: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. И на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
12: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
13: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-нибудь в пустом поле.
12: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
13: Происходит абсолютный абсурд.
12: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
13: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
12: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой, без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
13: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
12: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
13: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
12: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
13: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
0: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
15: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
0: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
15: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
0: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
15: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
0: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
16: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
0: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в двух крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
17: Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было.
0: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения свои жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
17: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
0: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
18: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
19: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
20: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
19: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
21: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
19: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе.
22: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием непостоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
24: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
23: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
24: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
23: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
2: Синий.
1: Нила.
2: Коричневый.
1: Бура.
2: Зеленый.
1: Сабз.
2: Оранжевый.
1: Наранджи.
2: Фиолетовый.
1: Джамуни.
2: Красный.
1: Сурх.
2: Белый.
1: Сафед.
2: Желтый.
1: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
3: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
6: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках операционных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт с транспортом, сельское хозяйство с сельским хозяйством, промышленность с промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому, той логике искусственного интеллекта, которая принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, как мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
2: Новости регионов на радиосигнал.
23: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспектора в ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
23: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
7: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
23: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
8: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
23: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
9: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
10: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
11: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
13: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
23: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
27: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
26: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
28: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
26: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
29: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и говорил вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
26: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
26: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко.